0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: rock and talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни, и об одном из них в городе Ливерпуле он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
3: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот, и все стали падать.
0: Rock. Talk.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
5: Рок-арсенал.

0: Персонал. Новости.
1: Доброе утро. Минобрнауки России предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Среди ключевых изменений – расширение списка направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Их число вырастет до 37. Физика станет обязательной, в частности, для всех направлений машиностроения. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. А математика станет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности. В Екатеринбурге исчерпан конфликт родителей и руководства школы номер 84. Ранее сообщалось о том, что трое учителей школы, находящиеся в военном городке на Вторчермете, решили уволиться из-за разногласий с руководством. В том числе руководитель юнармии, учитель математики, истории, основ безопасности и защиты Родины и диспетчер по питанию. Ученики и родители составили коллективное заявление с подписями 88 человек. Управление образования провело выездную проверку. В школе пересмотрен должностной функционал заместителей, директора и педагогов, внесены коррективы в учебный план. Директор школы уволилась, пишет Е1. Мошенники начали предлагать билеты на футбольный матч между сборными России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября. На подозрительных сайтах проходки продаются от 3 до 75 тысяч рублей. Официально продажи еще не стартовали, рассказали порталу Е1 представителям стадиона «Екатеринбург-Арена». Решение о начале продаж принимает Российский футбольный союз. Следить за новостями можно на официальном сайте РФС. Купить билеты можно будет только через партнерский сервис «Яндекс.Афиши». Ни на каких других ресурсах места не купить. Остерегайтесь мошенников. Это фейковые сайты, предупреждает городской портал Е1. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ в стране. Об этом написал накануне президент Трамп в сети True Social. По его словам, большое количество дизельных заводов в России временно выведено из строя. Это нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». По мнению Дональда Трампа, из-за атак ВСУ на российский НПЗ цены на дизель по всему миру начали расти. С начала сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности в Штатах, в Германии, Германии и Франции. Между тем, во Франции водители стали заправлять рапсовое масло вместо дистоплива из-за высоких цен на горючее. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции стоит около 1,5 евро, почти на 1 евро дешевле дизеля. У видео в соцсетях, на котором молодые люди заправляют свой автомобиль таким видом топлива, оказалось более 1 миллиона просмотров. Но специалисты предупреждают, что рапсовое масло грозит поломками двигателя, в частности, системы подачи топлива, пишет агентство ТАСС. Официальный курс доллара 84,10, евро 96,37.

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Ближайший четверг, 21.00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
5: Когда мы заходили в клуб, после того, как ты там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать.
2: Rock.
6: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут.

0: охватывают широкий спектр направлений, консультации специалистов, современная диагностика, собственная лаборатория, хирургический центр, круглосуточный стационар и травмпункт. Здоровье 365 – это современное решение для вашего здоровья. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну а мы ждем ваши вопросы к нам сюда, в рубрику «Макс Авто» на радиофорум. Также присылайте ваши дорожные наблюдения и комментарии к тем темам, которые мы с Максимом Ядрышовым будем обсуждать. Присылайте все это нам в текстовом формате в любом нравящемся вам мессенджере на номер плюс 7-908-909-104-5. ЧП со школьным автобусом произошло у нас здесь, в Свердловской области, причем в результате инцидента погибли 3 человека. Смотри, Максим, какие обстоятельства. Авария произошла на 101-м километре трассы Екатеринбург-Курган в Каменском районе, ну, то есть на территории действительно нашей области. По предварительным данным, водитель «Лады Ларгуса» выехал на встречку, где врезался в автобус марки «ПАС». Автобус развернуло, и после этого он столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. При этом важное уточнение, школьников в салоне не было, так как пустые вот эти школьные пазы, новые, судя по всему, в количестве 3 штук, такая шла мини-колонна, перегоняли с завода в Кургане в направлении Омска. В ГАИ сообщили, что водители автобуса и грузовика не пострадали, но при этом погибли 2 пассажира и водитель «Ларгуса». Ну, в любом случае, это ужас и жуть, и обращает на себя внимание, что ДТП произошло в понедельник, средь бела дня, при отличной погоде. Как будто бы сопутствующих факторов не было, и тем не менее тяжелейшие последствия.
1: Единственное, что непонятно, вот все-таки, да, вот ты сказал маршрут движения Курган-Омск, этот маршрут, он не проходит через территорию Каменского района, в принципе, да, вот в другую сторону, потому что двигаться надо.
0: Но маршрут этого, наверное, мог быть любым.
1: Наверное, не имеет большого значения, конечно. Да, ну, слушай, так вот действительно бывает. Водитель отвлекся, водитель самонадеянно посчитал, что он успеет обогнать, например, да, вот, и въезжает в автобус. Но вообще вот эта трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган, да, вот она так называется, это федеральная дорога, и, безусловно, она уже давно требует реконструкции, вот с разделением выделенных полос, вот с отбойничком, да. Но
0: трафик
1: пока,
0: там очень большой. Да, вот сейчас, кстати, помнишь, мы с тобой же не говорили, да. Путепровод сделали через знаменитый железнодорожный переезд.
1: Да,
0: и
1: да,
0: это,
1: да,
0: конечно же, ответная мера на растущий трафик. Да, и логично, следующий шаг – это расширение и устранение встречных потоков. Разведение
1: По всей видимости, ресурсы брошены на М-12, вот, и пока вот я, откровенно говоря, даже не слышал о планах каких-то, хотя бы даже долгосрочных планов реконструкции этого участка. Потому что если его реконструировать, там нужно делать объезд через все села, а их там достаточно большое количество, да. Но пока об этом даже планов никаких нет, хотя дорога действительно достаточно загруженная. Особенно участок от Сибирского тракта до Каменск-Уральского, это дорога с достаточно напряженным трафиком.
0: Угу. Но я бы тут добавил, что у нас на территории региона есть несколько таких дорог, которые, очевидно, в силу большого трафика требуют реконструкции, но пока непонятно, когда это произойдет. Это, конечно, дорога до Каменск-Уральского, вот о которой мы с тобой говорим. Там действительно регулярно аварии происходят. И, кстати, в эти выходные тоже там машина с дороги улетела и другую еще зацепила. Совершенно с тобой согласен, да. Это Полевской и это Реж, ну вот в ту сторону, да, получается еще. Что там у нас еще кроме Режа? Ну там дальше Ирбит уже, соответственно. Ну Ирбит хорошо, ладно, он далеко, но вот хотя бы до ближайших крупных городов. Да.
1: Ну, видишь, в чем отличие, это, если мы говорим про направление Полевского и Режа-Алапаевска, да, то все-таки это дороги регионального значения, а трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган — это дорога федерального значения, Росавтодор ее обслуживает, в принципе, и у них-то как раз ресурсов и возможностей больше по реконструкции этой трассы, да. Но еще раз повторю, о таких планах я даже не слышал.
0: Это правда. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения присылайте нам сюда, пожалуйста, обязательно. Ну и в качестве вывода, пока дороги не реконструированы, не осовременены, не модернизированы, ну, в общем-то, тут все в руках водителей исключительно. Надо быть максимально аккуратными, осторожными, да, и не отвлекаться, и не рисковать. Не пытаться идти на обгон, когда не уверен на 150%.
1: Общий призыв, да. Все, годы,

0: всесезонный, всегодичный, просто в любую погоду. Внимательность – это один из важнейших таких факторов безопасности.
1: Да. Идем дальше. Смотри, какая интересная новость. В полтора раза выросло количество ДТП с участием СИМ, ну, то есть средств индивидуальной мобильности в Свердловской области. Каждое второе происходит в Екатеринбурге, сообщили вполне себе официально в областной автоинспекции. С начала года в регионе зафиксировано 101 авария с электрическими самокатами, велосипедами и прочими СИМ. Это на 159% больше, чем год назад. Раньше такие происшествия были редкими, теперь происходит почти ежедневно, отметили в инспекции. В 50 происшествиях были пострадавшие, 3 человека погибли, общее число травмированных выросло на 12,5%. Читаем мы это, и что-то начинает шевелиться в памяти. Берем, отматываем ленту новостей на несколько дней назад, и что мы находим? 15 сентября, публикация в «Федеральном коммерсанте». В России после некоторого снижения снова начала расти аварийность с участием СИМ. Количество таких аварий за 8 месяцев года в среднем по стране выросло почти на 40%. Но при этом отмечалось вот в той публикации недельной давности, что есть два региона, находящихся в противофазе, где роста аварийности с СИМ в этом году нет. Это Свердловская и Омская области. Мы тогда, Максим, с тобой еще удивлялись и строили гипотезы, почему это так. Вот везде картина одна, а у нас другая. И вот проходит неделя, и все оказалось совсем не так.
0: Смотри, да, очень интересно, конечно, да, это вот включается магия радио. И я читал те же самые новости, что и ты. И также мы с тобой даже в личной переписке недоумевали, почему же так, где правда на самом деле, да? Угу. А когда ты мне начал, вот сейчас не мне, а нашим слушателям, естественно, тоже, да, начал читать, а я начал слушать все это. Так. Смотри, «Коммерсант» писал про СИМ. Да. Госавтоинспекция говорит про СИМ и велосипеды плюсом.
1: Велосипедами и прочими средствами.
0: Да, то есть велосипед не является средством...
1: Подожди, объясни,
0: велосипед не является средством индивидуальной мобильности. И когда госавтоинспекция подводит официальные какие-то отчеты, да, то считают отдельно СИМ, отдельно велосипеды, отдельно пешеходов, отдельно транспортные средства. Вот «Коммерсант» писал именно про СИМ, вот про эту категорию, да. А если туда добавить велосипеды, то действительно ситуация может поменяться, тем более сейчас вот многочисленные курьеры, они ездят на электровелосипедах, да, которые считаются велосипедами тоже не относится к СИМ. И вполне возможно объяснение этой статистики. Это, знаешь, это как часто удивляются, почему данные Минпромторга расходятся с данными того же «Автостата», например, да? Потому что по количеству новых автомобилей, ввезенных в Россию, поставленных на учет и так далее, да? «Автостат» считает новые автомобили, а по методике Минпромторга любой автомобиль до 3 лет, он новый. И у них разные цифры получаются. Тут точно так же. Тут смешали несколько категорий просто и получили рост, собственно. А если взять по СИМ, скорее всего, ситуация вот такая, какую приводил «Коммерсант», потому что «Коммерсант» ссылался тоже на ту же госавтоинспекцию.
1: В том-то и дело, да. Как будто бы источник один и тот же, а цифры абсолютно разные.
0: Ну, потому что разные категории
1: посчитали. Видимо, да. Видимо, да. Где-то что-то смешали, а где-то что-то разделили. И поэтому разные данные получились. В общем, недоумевать не будем. Все как будто бы в таком случае сходится. Ну и тогда получается, ну не то чтобы главный источник, но серьезный источник проблем на дорогах, это у нас курьеры на электровелосипедах, которые СИМами не являются, которых становится все больше, потому что доставка у нас разрастается, да? Она становится все более и более популярной.
0: Да, да, да, да,
1: и,
0: да.
1: Конечно, этих курьеров тоже становится все больше. Помнишь, год-два назад мы говорили об этом как о московском явлении, а сейчас, как с добрым утром, у нас здесь их тоже очень много. И,
0: да,
1: видимо, дальше будет,
0: да,
1: больше.
0: И как ездят эти курьеры, мы все с вами прекрасно видим.
1: Как попало,
0: они, когда,
1: если коротко.
0: Когда им удобно, он едет по тротуару, когда ему неудобно, он едет по проезжей части. Захотелось ему на красный проехать, он едет на красный там, или вообще по встречке я недавно видел, да, такого персонажа, который мчался просто, да, куда-то непонятно. Культура вождения, если это можно назвать так, да, конечно, у этой категории участников движения она на каком-то находится зачаточном уровне просто.
1: Угу. Так, давай посмотрим. У нас от Александра есть пара реплик. Работаю в такси, езжу принципиально по городу, за город выезжаю редко, но последнее время в городе хорошо отремонтировали очень много дорог. Такое впечатление, что идиотов увеличилось как минимум в 2 раза, салочки-перегонки, перестройка вправо-влево. Если бы вы видели, только камеры и только сотрудники нам помогут. Я за сотрудников, мне как водителю такси они очень помогают. Ну, то есть камеры не дисциплинируют, живой сотрудник, которого водитель видит, дисциплинирует. Если я правильно понял логику Александра.
0: Любой сотрудник может появиться в любом месте абсолютно, лишь бы он был тот сотрудник, да? А камера, она стоит стационарно, как правило, да? Плюс любой там навигатор тебя предупреждает, что тут камера. Сейчас что стали предупреждать, там в спину она там или не в спину действует. На что, на какие нарушения она распространяется во многих навигаторах, там дублируют все это голосом. И на каком-то участке дороги камера дисциплинирующий эффект оказывает. Ну, этот участок, он очень даже ограничен.
1: Угу. И добавляет про самокатчиков Александр. На прокатных самокатах молодежь по 3-4-5 паровозиком и как угодно. Каждую неделю вижу одного растоптанного, как он выражается, на дороге. Ну, ну, Александр работает в такси, много ездит, конечно, и много видит.
0: Наблюдение у него гораздо больше, чем у нас с тобой, да, я думаю.
1: Слушай, ну, это правда, но и у нас с тобой, будь здоров, сколько наблюдений. Вот я вчера рассказывал, как проезжал мимо вот этого резонансного ДТП на Ленино-Восточной, где девушка под трамвай упала. Ну, кстати, она жива, надо сказать. Очевидцы рассказали, что туда подгоняли подъемный кран для того, чтобы приподнять трамвай и из-под него вот эту несчастную 16-летнюю девушку извлечь. Ну, она жива, вскоро ее увезли в больницу, но у нее переломы многочисленные, естественно. И, кстати, в субботу вечером я ехал по проспекту Ленина, по самому центру, вот здесь около главпочтамта, и видел последствия ДТП. Автомобиль столкнулся с мотоциклом. У мотоцикла было оторвано напрочь переднее колесо. Мотоциклист сидел на бордюрчике в изодранных штанах с какими-то рваными ранами, но, по крайней мере, был в сознании, с кем-то разговаривал. Так что, извините, и когда ездишь не так много, постоянно что-то видишь. Чрезвычайное.
0: Ну да.
1: К сожалению, да. Поменьше бы такого. В «Коммерсанте» публикация. Я на всякий случай только напомню. Мы ждем ваши комментарии и вопросы. Присылайте их нам. +7 908 909 104.5. Владимир Путин предложил набор новых мер по развитию общественного транспорта. В их числе возможность оплаты проезда по биометрии с помощью мессенджера «Макс». Это интересно, но ладно. Угу. Обращаем внимание на другое. Властям предстоит найти дополнительные источники финансирования общественного транспорта и инфраструктуры, в том числе за счет сборов от дорожных штрафов и прибыли страховщиков от ОСАГО. Первая часть поручений посвящена поискам источников финансирования для обновления парка автобусов, троллейбусов, трамваев. В качестве источника президент предлагает использовать средства дорожных фондов. Сегодня эти деньги могут направляться только на ремонт и строительство дорог. Причем региональные фонды наполняются в том числе за счет сборов от штрафов за нарушение ПДД. Предлагается 25% от прогнозируемых сборов направлять на общественный транспорт. Необходимые изменения в законодательстве должны быть внесены до конца этого года. Еще один источник – дополнительная прибыль страховых компаний от сборов ОСАГО. За первое полугодие страховщики собрали на автогражданке, по данным ЦБ, 166 миллиардов рублей. После запуска автоматического контроля автогражданки по камерам компании начнут получать ежегодно дополнительно 12 миллиардов. И тут же хочется сказать, что страховщики нам постоянно говорят об убыточности ОСАГО. И что-то вот тут одно с другим не клеится.
0: Подожди, вот смотри, первый раз об этом вообще, о том, что 5% от прибыли, по-моему, такая цифра называлась, да, необходимо брать страховые компании примерно в апреле. И вот, как всегда, сейчас тоже только что понял все, да, да.
1: Смотри, видишь, потому что я читаю с выражением, понятно,
0: видимо, да. Видимо, да, вот смотри, примерно начиная с этого времени, постоянно РСА стали говорить, что прибыли нет вообще никакой в принципе. Вот все там убыточно 400% по некоторым регионам, по некоторым 200%. Там еле-еле концы с концами сводим. Может быть, это тоже вот такая подготовка, что не надо у нас 5% от прибыли забирать, у нас ее нет. То же самое ЦБ заявляет о 166 миллиардах сборов. Но тут, кроме сборов, для подсчета прибыли важно бы еще и посчитать,
1: да,
0: во-первых, расходы, во-вторых, выплаты. Расходы все равно есть на операционную деятельность.
1: Наверное.
0: И тогда вот картина будет какая-то ясна. Но сейчас вот по заверениям РСА, вот, мы-то все полагали, что они заявляют об этом, чтобы поднять тарифы. Здесь еще, видишь, еще такая вот история-то. Вот, на прибыль покусились страховых компаний. Но инициатива такая инновационная, скажем так, чтобы коммерческие организации, которые платят налоги, казалось бы, платили еще дополнительные налоги на нужды государства, да, ну, это не только нужды государства, это общественные нужды, да, новому автобусу рады все жители города, вот, даже у которых нет автомобилей, которые про страховые компании ничего не слышали. Ну, и, скорее всего, эта инициатива, она будет воплощена в жизнь, да и даже как-то нет никаких сомнений. По поводу камер и штрафования полисов ОСАГО, стоит там ноябрь срок у нас по отчету президенту. В сентябре как раз вот на Госсовете по общественному транспорту министр внутренних дел Колокольцев заявлял о том, что система не готова, в принципе, ее нельзя запускать. Вот пошел в противовес с центральным банком тогда, да, потому что ЦБ говорил, что
1: ЦБ
0: давайте
1: говорил, что все
0: быстрее.
1: Готово и пора.
0: Давайте
1: и,
0: быстрее.
1: Или он просто просил быстрее?
0: Просил быстрее. И сейчас, ну, пока, по всей видимости, какие-то доработки там технического характера идут, вот, и как только все будет готово, все запустят, я думаю, нас об этом предупредят заранее.
1: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот эту систему автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО, ее запустят повсеместно разом, или будут выбраны какие-то пилотные регионы, где сначала на них обкатают всю эту историю?
0: Ну, слушай, я так понял, что пилотные регионы уже были выбраны, и там даже какая-то работа проводилась, в принципе.
1: А, то есть штрафуют, но не выписывают протоколы, да?
0: Ну, я не знаю, как там все происходило. Одно время в СМИ была информация о том, что даже штрафы кому-то приходили за отсутствие полиса ОСАГО. Правда, они не были подтверждены никакими там документами. И правда это или нет, остается загадкой, так как об этом крупные СМИ-то не писали. Но про пилотные регионы писали о том, что запускают такую систему пилотную, и, возможно, она работала действительно в тестовом режиме, без отправки постановлений, но с фиксацией фактов. Нужно зафиксировать, вручную перепроверить, и тогда ты понимаешь, работает у тебя система, в принципе, или не работает. Ну, такая работа, она и сейчас, насколько я понимаю, она ведется, и с базами там что-то происходит потихонечку.
1: Ну, к чему готовимся-то? К запуску уже в этом году? Или ты бы не рискнул делать такой определенный прогноз?
0: График вправо идет, это нормальным считается. Поэтому я тут не рискну делать какие-либо прогнозы, потому что я не знаю, в каком состоянии все находится там.
1: Да. Ну, ладно. Ваши вопросы, я напомню, ваши комментарии ждем. Присылайте их нам сюда в рубрику «Макс Авто». Плюс 7-908-909-104-5. В любом удобном, нравящемся вам мессенджере пишите нам.
0: Да, давай я теперь своими дорожными наблюдениями. Дорожные наблюдения.
1: Ну, наконец-то, давай.
0: Да. В Москве вчера исчез бензин. Ну, скажем так, да, не полностью
1: стало
0: исчез,
1: меньше.
0: Конечно. Он оставался, его стало меньше. И вчера вот, я с самого утра ездил по всей Москве, да, вот, и обращал внимание на то, что появились опять гигантские очереди на заправке. Ну, как гигантские, там машин по 30, по 40, может быть, стояло, да.
1: Но это еще не гигантские, это среднеразмерные.
0: Большие очереди.
1: Но большие,
0: ну, видишь,
1: да.
0: Концентрация заправок еще разная. В Екатеринбурге и в Москве, да, вот. Ну, и количество автомобилей тоже, естественно, оно совершенно разное. Но эти очереди, они прямо бросались в глаза, поскольку хвосты выходили на проезжую часть, и там блокировали один ряд движения, да, вызывая пробки. И такая ситуация была практически на всех заправках, на всех винках федеральных, которые я видел. Везде был бензин, но были очереди. Я еще очень удивился, думаю, люди во время выборов, что ли, из дома не выходили, там следили за голосованием. Да, сейчас
1: поехали
0: заправляться. Или что там произошло? К вечеру ситуация с точки зрения очередей улучшилась. Проезжал мимо примерно тех же заправок, где утром там и днем были очереди. Очереди исчезли, но вместе с ними исчез 95-й. 92-й был везде. Дизельное топливо, про него можно даже не говорить, везде присутствует. А вот с 95-м что-то вот как-то не задалось, по крайней мере, вчера вот на тех АЗС, которые я видел. Вот сегодня мне предстоит поездочка в Московскую область. Вот обязательно посмотрю.
1: Заправиться придется,
0: после,
1: да?
0: после этой поездочки я хотел бы заправиться. Знаешь, я очень удачно заправился в воскресенье. Очередь была на каждую колонку машины по 4 примерно. И весь там процесс заправки у меня 15 минут занял.
1: Но был лимит вот, по литражу.
0: Был лимит 30 литров, да. Угу. Был лимит 30 литров, и как раз все они у меня в бак и вошли. Вот. Но сегодня я
1: поздравляю тебя
0: и выкатаю.
1: Да. Ну, завтра, в общем, к вопросу расскажу. О том, что все по синусоиде развивается.
0: Ну, вот как-то так там.
1: Угу. Еще одна новость есть. Международная панорама, такая микрорубрика. Звезду футбола Мохаммеда Салаха лишили водительских прав в Великобритании на полгода. Сейчас я расскажу подробности, и ты знаешь, Максим, как-то жестко там у них. Еще в марте Роллс-Ройс, египетского футболиста, тогда еще выступавшего за Ливерпуль, превысил допустимый лимит скорости. Насколько превысил, тут не указывается. Где-то в Уилмслоу, графство Чешир. Салах не сообщил полиции, кто был за рулем автомобиля, проигнорировал уведомление прокуратуры и отказался сотрудничать со следствием. В результате суд обязал его выплатить штраф в размере 1200 с хвостиком евро. И, еще раз повторю, лишили прав на полгода. Нарушение ПДД произошло вскоре после того, как Мохаммед объявил об уходе из Ливерпуля. Погонял напоследок, шутят журналисты. Сейчас он играет уже в другой стране. За стамбульский Трабзонспор. Наверное, ему сейчас как-то не сильно печально от того, что в Англии его прав лишили. Но, тем не менее, ты смотри как. Полгода плюс штраф, еще и там прокуратура как-то, следователь ну, видишь, в это дело вмешивались.
0: Мы не знаем законодательство Англии, да, и как там все построено.
1: Но как-то прям звучит
0: но
1: очень сурово,
0: вот обвинение, согласись. Обвинение, то, что он не выдал того, кто был за рулем, оно для вот российского пользователя...
1: У нас этой
0: да,
1: проблемы вообще нет.
0: Дико просто.
1: Да какая разница, кто был?
0: Собственнику выписали, и все, да. Вот, и, что там разбираться? И презумпция невиновности отменили в этой части. И
1: твоя машина, плати.
0: Другой был за рулем.
1: Примерно так, да?
0: Да, да. А здесь, видишь, здесь... расследование проводят, кто был за рулем, выясняют. Но это на самом деле важная история. Да? У нас пошли по пути упрощения, так как если еще выяснять, кто был за рулем, и с каждым человеком беседовать...
1: Там годами это все будет длилось.
0: Работа встанет просто сразу же, конечно. Тогда же очередь будет вот, выстраиваться гигантская просто.
1: Угу.
0: И у нас решили пойти по упрощенной системе, и, может быть, и не зря на самом деле. Да? Но,
1: трудно сказать.
0: Если так смотреть практику, особо как-то никого это не возмущает, да, существование такой системы. Но если вводить все-таки персонализированные, индивидуальные наказания, да, в зависимости от количества нарушений, в зависимости от того, насколько жесткое это нарушение, это так называемый риск-ориентированный подход, да, то тут, конечно, эту систему надо менять. Вот, а по всей видимости, в Англии как раз такой подход и действует для того, чтобы историю такую каждого водителя формировать, не просто собственнику, там, выписал 1000 штраф за превышение скорости, да, да, и выписал, и выписал. И поэтому у нас такой резонанс и диссонанс в голове, да, и случается, когда мы видим какое-то громкое ДТП, и госавтоинспекция дает статистику о том, что за последний год человек там 1000 нарушений, да, и возникает у всех логичный вопрос, ребята,
1: где
0: что он за рулем делает? Что он делает за рулем вообще, этот человек? Да. Нельзя управлять транспортным средством. Ну, у нас вот такая система, у нас не учитывается личность вообще никак.
1: Ну, это
0: в Англии
1: правда.
0: По-другому.
1: Да.
0: У них там и руль с другой стороны.
1: И ездят они по левой стороне. Они как? Они как правильно.
0: И считают в милях, да?
1: Да-да-да. Я сразу вспомнил, что у нас периодически спортивные порталы или соцсети публикуют данные о штрафах там, футболистов, хоккеистов, фигуристов и так далее. И вот там тоже за год накопил там, 150 штрафов на общую сумму там, 500 тысяч рублей. И ничего, продолжает ездить. И никаких проблем, да? Кто-то гасит, кто-то не гасит.
0: Ну, вот это большая проблема такая.
1: А у них, вон, сразу полгода дисквалификации, много плюс об штраф этом... 100 тысяч рублей на наши деньги с лишним.
0: Много же об этом говорят, там, и о системе каких-то тестов психологических, может, там человек к психологу направлять, и о системных нарушениях правил дорожного движения, так называемых, штрафных баллов, как было раньше, да, сколько-то баллов накопил, лишился права управления. Но пока у нас система действует так, что привлекается к ответственности собственник, это все невозможно.
1: Максим Ядрюшов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Максим, спасибо тебе большое. Через пару минут в студии ко мне присоединится Маргарита Балакирская. С ней мы обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Ну, а с Максимом мы прощаемся до завтра. Пока. И еще раз благодарю тебя.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
4: Рынки, туризм и отдых.
3: В Свердловской области этим летом было зафиксировано снижение спроса на поездки на Северный Кавказ. Об этом рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в центре ТАСС «Урал».
5: У нас было впервые за 10 лет снижение определенное. Регион Северного Кавказа для нас крайне важный. Ну, мы понимаем, первая половина лета это повлияли события в Дагестане. Далее вопрос топлива затронул и повлиял на итоговые показатели путешествия уральцев в направлении Кабардино-Балкарии. Карачаево-Черкесия.
3: Летом в Свердловской области в целом снизился спрос на внутрироссийские направления, в том числе на Краснодарский край и Крым.
2: Банк России.
3: В Свердловской области в августе инфляция выросла до 6,6%. Показатель за месяц увеличился на 0,4% и немного превысил общероссийский уровень. В целом по России инфляция в августе составила 6,3%. В Свердловской области за прошедший месяц подорожали непродовольственные товары, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
6: Из-за роста издержек на логистику, обслуживание оборудования и оплату труда, а также по причине ослабления рубля, подорожали многие непродовольственные товары. Заметно выросли цены на смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Дополнительным фактором для электроники стал мировой дефицит чипов памяти. В преддверии учебного года подорожали канцелярия, учебники, школьная одежда и спортивная форма, а также цветы. При этом стали доступнее дизельное топливо и бензин популярных марок. Для обеспечения поставок федеральные и региональные власти принимали необходимые меры.
3: В то же время в августе в регионе немного снизились цены на продукты, в том числе на овощи и яйца. Услуги тоже в целом подешевели.
2: Бизнес-статистика.
3: Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье. В августе в Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра вторичного жилья выросла на 3,4% до 174,5 тысяч рублей, пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков. Соседний Челябинск на шестом месте, Пермь на девятом. Первое место у Москвы. По сравнению с июльским показателем, вторичное жилье подорожало в столице на 5,4% до 598 700 рублей за квадратный метр. Эксперты связывают это с перетеканием спроса с первичного рынка на рынок готового жилья. Второе место с ростом цен на вторичное жилье за месяц на 4,7% занял Санкт-Петербург. На четвертом месте Ростов-на-Дону. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:33 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В эфире программа «Горожане. Разговор». В студии ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Рита, доброе утро.
7: Доброе утро всем.
1: Давай напомним нашим слушателям и зрителям о том, как попасть в прямой эфир со своими комментариями. Ждем их. Присылайте нам в текстовом формате. Плюс 7-908-909-104.5. Это хорошо знакомый вам номер. Выбирайте тот мессенджер, который вам нравится больше остальных. Пишите. И также идет видеотрансляция в нашем сообществе ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM. Оно называется. Присоединяйтесь, ставьте лайки. Еще раз, ваши комментарии им всегда рады.
7: Начнем с хорошей новости. Их, как правило, не очень много, таких новостей, но мы стараемся. Екатеринбург продолжит фонтанировать. Работу фонтанов продлили на неделю. В буквальном смысле этого
1: фонтанировать фонтанами.
7: Да, мастера тавтологии в прямом эфире. В общем, бабье лето, спасибо ему. И фонтаны будут работать до 27 сентября. Об этом рассказал директор водоотведения искусственных сооружений, так называется это учреждение, Вячеслав Черевный.
1: До 27-го? Сегодня-то какое? Сегодня уже 22-е, так вот, на минуточку, 5 дней осталось.
7: А обычно отключают уже 15 сентября в предыдущие годы. Но такая погода, грех не дать им поработать, тем более, что многими любимый светомузыкальный фонтан в историческом сквере некоторое время не работал. Помните, из-за паводка уровень воды висеть поднялся.
1: Его держали грузовиками изо всех сил.
7: Да, чтобы не унесло
1: удержали.
7: Течение. Да. В итоге его запускали только в начале сентября перед открытием преснопамятного международного молодежного фестиваля. А еще ведь есть новый так называемый сухой фонтан, как это комично не звучит, напротив ледовой арены, которую запускали в мае. Так вот, господин Черемных рассказал очень грустное. Первый сезон, видимо, для этого фонтана прошел не без испытаний. Некоторые детали были вандалами украдены. Некоторые сопла фонтана были камнями забиты. Сделали выводы, сказал Вячеслав Черемных.
1: Больше к фонтану никто не подойдет.
7: Да подойдут, конечно. В общем, до 27 сентября, например, если вам интересен этот светомузыкальный фонтан.
1: Если вы не видели фонтанов.
7: В сквере. Нет, ну многие специально приходят, особенно гостей города любят приводить. В общем, с 6 вечера до 11 вечера, до 27 сентября он будет работать. Остальные фонтаны работают пока что с 11 утра и до 10 вечера. Все. Хорошие новости, как-то у нас закончились.
1: Нет, в качестве выхода и вывода из этой темы скажем, что Екатеринбург обязательно продолжит фонтанировать чем-нибудь другим, правда? Да. Может, не нам ли об этом знать?
7: Давай в Москву перенесемся. Там грустно. Там прощались с олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым, которого не стало 17 сентября. Было всего 59 лет Сергею. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Многие известные люди там были, включая министра спорта Михаила Дегтярева, включая главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Много кто был, включая, между прочим, бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Евгений Владимирович там на прощании заметили. Ну и также Свердловский министр спорта, там был Леонид Рапопорт.
1: Да, да. Церемония прощания состоялась накануне в Москве. 59 лет было Сергею, действительно, и 6 детей у него осталось. Он давно болел, да, тяжелая болезнь, об этом многие знали. Но, в общем-то, в паблик эта информация особенно активно не утекала. Но до последнего он трудился, работал, был депутатом Госдумы предыдущего созыва. Ну вот. Так бывает, к сожалению.
7: Мне, знаешь, как понравилось, написало издание «Лыжный спорт». Как-то обычно сухо биографию ушедших людей многие перепечатывают, перепубликовывают. Они какие-то милые детали вспомнили в лыжном спорте. Я имею в виду в издании «Лыжный спорт». Во-первых, они отметили очень справедливо, что в памяти многих знавших Сергея Чепикова спортсмена. Давайте уж не про депутатство, ладно, давайте про спортивную его жизнь. Так вот, в памяти многих навсегда останется его неформатность, порой граничащая с причудливостью. И дело даже не в том знаменитом его поступке, помнишь, когда он перешел время от биатлона к лыжам.
1: А потом вернулся.
7: Да, они о другом вспоминают. Вот, например, в самом начале 90-х только у него единственного в команде был невиданный снаряд, горный велосипед, приобретенный из зарубежной командировки. Получилось, что Сергей был пионером освоения маунтинбайка в стране. Или, например, одним из первых Чепиков рискнул переносить оружие в гонке стволом вниз. Ковбойские приемы при изготовке к стрельбе выглядели очень эффектно в его исполнении. Сразу же появилось немало подражателей, однако Международная Федерация быстро приостановила распространение вируса из-за соображений безопасности. Ну и как здесь не вспомнить, что он правда был каким-то настолько неформатным человеком. Ты очень многих спортсменов знаешь. Многие ли, например, коллекционируют виниловые пластинки, которые поют, которые увлекаются из изучением философии, которые владеют не только, например, английским, еще немецким, датским, норвежским языками. Это все Сергей Чепиков, он неформатный был человек.
1: Ну, он такой очень ироничный был и по отношению к себе в первую очередь. Я помню, про языки мы с ним разговаривали, ага. И он говорил про скандинавские. Ну, как знаю, там, чуть-чуть. Некоторыми словами могу чуть-чуть. Переброситься со своими соперниками по лыжне. А в общем-то, этого достаточно.
7: Попробуйте произнесите эти слова и поймете, насколько это непросто.
1: Ну, и его спортивное долголетие, конечно, как об этом не вспомнить. Он же практически до 40 лет бегал. И в таком виде спорта, как биатлон, вообще как лыжи, это не такая распространенная практика. Это в хоккее и в футболе. Теперь уже становится чуть ли не нормой. А там, где бешеные нагрузки и, собственно, ресурс организма вырабатывается довольно быстро, нужно действительно быть фанатично преданным спорту, быть человеком страшно дисциплинированным. Но вот таким был Чепиков, он заслужил уважение к себе и со стороны болельщиков, со стороны конкурентов, тот же Оли Эйнер, Бьерн Далин, величайший биатлонист в истории. Он же очень много теплых слов сказал
7: как
1: о том, когда Сергей ушел.
7: Как он отзывался. И до этого он говорил. Да, до этого, да. Не только после смерти, знаешь, в знак уважения. До этого он тоже очень комплиментарно и тепло.
1: Ну, что ты скажешь, да. Очень-очень жаль. И светлая память Сергею. Полковником его уважительно еще называли.
7: Полковником? Серьезно?
1: Да. Угу. Я не знаю, соответствовало ли это его воинскому званию.
7: А правда,
1: оно
7: что
1: по-любому
7: за рубежом
1: было.
7: Его прозвали Чеппи? Я вот
1: не знаю.
7: В интернете,
1: скорее всего.
7: Не слышала.
1: Они же любят укорачивать. Да? Там Овечкин, Ови. Поэтому почему бы Чепикову не быть в Чепи?
7: Вдогонку еще все-таки уже к спортивным новостям есть любопытная новость. Российский футбольный союз представил новую форму сборной России по футболу. Нашим зрителям мы сейчас покажем, как это выглядит. Расскажешь подробности?
1: Ну, безусловно, только здесь важный дисклеймер, почему мы об этом говорим с особым чувством. Mm-hmm. Потому что в новой форме сборная России сыграет в Екатеринбурге. Это произойдет уже совсем скоро, 3 октября, меньше 2 недель остается. Это будет товарищеский матч против африканской сборной Намибии. Билеты, кстати, пока еще в продажу не поступили. Меня очень часто спрашивают, ну где, когда? Я на это отвечаю, ребята, я не знаю, потому что организация матча в Екатеринбурге занимается РФС, Российский футбольный союз. В общем-то, все на их стороне. Ждем. Точно так же, как и все остальные.
7: Когда Максим узнает, он вам расскажет.
1: Я вам доложу в подробностях.
7: Время начала 20:00 по местному времени, если вдруг кому-то это важно.
1: Да. В основу дизайна лег первый аккорд Риты, не просто гимн. Первый аккорд гимна России, переведенный из звука в графику.
7: В до-мажоре.
1: Ну, извините. В до-мажоре. Если эта подробность важна, то конечно.
7: Конечно, важна.
1: Его звуковая волна была оцифрована, переведена в математический график и стала частью визуальной структуры формы. Так в одном дизайне встретились музыка и математика, эмоции и логика. Как там? Лед и пламень, да? Так хочется добавить. Национальная традиция и современный спортивный язык отмечается в релизе РФС. Ну, такая симпатичная форма. Гостевая красного цвета, домашняя белого цвета.
7: Жаккард.
1: Там действительно половочки. Пишут, что жаккард. Ну, синтетика это, господи. Сейчас же современные материалы не такие. Они должны влагу хорошо отводить.
7: Конечно,
1: только
7: конечно.
1: Синтетика с этим справляется.
7: Но премьера у этой формы
1: будет ли в продаже, не знаю. Кстати, об этом тоже
7: да
1: спрашивают.
7: Будет, да будет.
1: Хотим купить, говорят некоторые.
7: Я просто не могу это произнести, потому что это реклама. Извините, нас накажут.
1: Почему?
7: Но есть один известный маркетплейс, там уже есть, собственно, анонс. Так что, да.
1: 29 сентября дебют формы. Против сборной Ирана состоится матч. И получается
7: это
1: 3 октября.
7: Это в Казани только, да.
1: Да, в Казани. А 3 октября у нас уже будет второе появление этой формы.
7: Третье в Нижнем Новгороде, если вдруг кто-то хочет вообще преследовать сборную России по футболу.
1: А, и там еще, кстати, текст гимна где-то на воротничке идет. И не только на воротничке. Но, опять же, не весь, а частично. Да, и не только на воротнике.
7: Там на гостевой, например, комплект, который белого цвета, заключительная строка гимна «Славься, страна, мы гордимся тобой».
1: Угу.
7: На воротнике, на внутренней, «Россия, священная наша держава». Надеюсь, никого не оскорбить ничего, нет?
1: Да почему же? Зачем же? Все вполне уместно. Дальше пойдем. +7 908 909 104.5. Ваши комментарии присылайте нам, пожалуйста. Может, на футбол собираете, черканите. Но мы вам ничем не поможем, если что. Да, имейте в виду.
7: Давайте про другой спорт. Буквально
1: Какой?
7: На доли процентов. На доли процентов.
1: На финише, на ленточке.
7: Да, точно. Вот так вырвались. Мы про справедливую Россию. Главная, наверное, единственная интрига прошедших выборов, как политолог Минченко сказал, скучнейших, да, самых скучных выборов. Так вот, партия «Справедливая Россия» все-таки преодолела 5-процентный барьер. Она проходит Государственную Думу, правда, у нее будет самая маленькая фракция, пока еще точно неизвестно сколько, но то, что самая маленькая.
1: Ну, самая маленькая для нее в истории этой партии имеется в виду.
7: Можно и так сказать. Это после подсчета 97% бюллетеней. У них, в общем, натянули 5,1%. Что, в общем,
1: ну, было 4,9, стало 5,1. Казалось бы, 0,2%.
7: А сколько корвалола выпито? Сколько аптек облагодетельствовано? Я думаю, что ближе.
1: Корвалолом ли? Единым.
7: Это да.
1: Да, депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин связал текущий результат партии, в том числе ситуацию вокруг лидера эсеров Сергея Миронова. Это я по «Коммерсанту» цитирую. Когда лидер партии в силу объективных обстоятельств последние 3 недели не участвовал в дебатах и не выступал публично, это, естественно, наложила определенный отпечаток. Конец цитаты.
7: Сергей
1: Были
7: Миронов,
1: проблемы со здоровьем, действительно, Сергей Михайлович.
7: Сергей Миронов все записывает, внимательно следит, что говорят однопартийцы. Вот, например, процитируем по «Ведомостям». Александр Бабаков, который на время, так сказать, стал лицом зампредседателя партии, очень интересную фразу обронил. Вот знаете, если, например, ваш непосредственный руководитель по состоянию здоровья уйдет с работы на некоторое время, и вас спросят, а как он? Что вы скажете? Замечательно, рукопожатие крепкое, но нет, Бабаков другое сказал. Состояние Сергея Миронова более чем адекватное. Ну, дальше он активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной кампании. Конец цитаты. Это что, троллинг такой? Как раз во время избирательной кампании Сергей Миронов не мог никак демонстрировать свое активное участие, потому что активного участия не было. Он потом выпустил только один видеоролик, буквально ближе к финалу, и не появлялся долгое время на публике. Ну, в общем,
1: но
7: версий
1: это такая
7: много,
1: вот,
7: конечно.
1: Почва для самых разных версий их появления, да,
7: самое
1: не очень частое, правдивых.
7: Конечно, многие вспоминали то, что он назвал Евгения Пригожина своим другом, делился в соцсетях этим, навещал его, так сказать, ну, на кладбище навещал, говорил, что Пригожин был настоящим героем, историю с кувалдой тоже все помнят. Кстати, есть официальный сайт Сергея Миронова, где хранятся ответы на вопросы интернет-пользователей, начиная с 2004 года. Там очень мило. Ну, на фоне того, что ваше любимое блюдо пельмени и прочее-прочее, так вот, там есть вопрос. Как долго вы можете быть без общения? Могу очень долго. Не дают. Не дали. Добро пожаловать в Государственную Думу, так сказать.
1: Да. Кстати, если не ошибаюсь, в биографии Сергея Миронова есть и уральский кусочек. Он же геологом трудился в молодости, в юности. И какое-то время он здесь провел. Было и такое. Но «Справедливая Россия» — это, конечно, любопытно, но есть у парламентских выборов совершенно очевидный выгодоприобретатель их итогов, победитель. «Коммерсант» сегодня пишет, по итогам выборов «Единая Россия» сформирует в Госдуме крупнейшую фракцию за всю свою историю.
7: За
1: потому что надо,
7: лет.
1: Потому что надо считать, как те голоса, которые «Единая Россия» собрала по партспискам, вот там все обратили внимание, там на 50, сколько, 7%, да, у них. Но ведь к этому надо приплюсовать еще и депутатов, которые выиграли одномандатные округа, вот здесь просто разгром по-другому и не скажешь. 209 одномандатных округов забрала «Единая Россия» из 225. Если это перевести в проценты, то получится более 92%. Ну вот, вот он, реальный-то показатель, за которым нужно проследить. Таким образом, численность фракции составит не менее 348 человек. К ней могут присоединиться еще и несколько самовыдвиженцев, что станет новым рекордом. В 2016 году у «Единой России» было 343. Сейчас будет не меньше 348. Вот такой результат выборов. Пожалуй, главный. На которые почему-то не все обращают внимание.
7: Обратили, обратили, и дальше пойдем, хорошо?
1: Конечно, безусловно.
7: Вопрос нашим слушателям и зрителям. Кто-нибудь из вас хочет, чтобы столица России была в Екатеринбурге, причем временно? Поднимите руки, я не вижу. Конечно, я не вижу ваших рук. Я чувствую,
1: тогда быстренько что рук напишите,
7: мало.
1: Напишите.
7: Мало этих
1: да.
7: рук.
1: Плюс 7-908-909-104,5. Надо или не надо? Или так и останемся третьей столицей? Нам этого достаточно.
7: В Москве проходит финансовый форум. И там случилась пленарная сессия. А на пленарной сессии случился министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. И Антон Силуанов спросил у Сергея Собянина, а как же сделать так, чтобы в других регионах так же было уютно, комфортно, как и москвичам? Знаешь, как заголовки. Ты не поверишь, что ответил Сергей Собянин. Да, собственно, что пересказывать. Дадим вам послушать этот ответ.
8: Первое, что просится на ум, когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливы.

0: Я не самое эффективное решение.
1: 10 евро 96 30. Вот озвучиваю некие эмоции.
2: Она начнется от станции метро Уралмаш, сбор у входа номер 3. Экскурсия пройдет в рамках публичной программы выставки «Романтизм жив», которая открылась в круглом зале Ельцин-центра. Район Уралмаш – один из главных памятников конструктивизма в Екатеринбурге, но его архитектурная история не закончилась в 30-е годы 20 века. После распада СССР здесь появились новые дома и храмы. Советские здания обросли надстройками и новыми фасадами, а пустующие пространства между ними стали заполняться архитектурой совсем другой эпохи. Участники прогулки посмотрят на знакомый район через призму капиталистического романтизма и увидят, как постсоветская архитектура взаимодействовала с конструктивизмом и модернизмом, пыталась им подражать, спорила с ними и приспосабливала эти здания под новые представления о городе. Начало 27 сентября в 14 часов. Билет стоит 1000 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: 11:36 на 104.5 радиофорум. Продолжается дневной эфир «Юридическая консультация». Напоминаю, в эфире. И сегодня в этой студии вместе со мной Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Поскольку мы в прямом эфире, координаты +7 908 909 104.5, смс и работающие мессенджеры, трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Она есть, она продолжается. В комментариях можно делиться и своими впечатлениями, и также задавать вопросы. Обещали про тещу, давайте не будем откладывать. Давайте поговорим, при чем тут, собственно, эта самая схема тещи. У нас там есть и налоговая служба, которая фигурирует во всей этой истории. Я тут попыталась почитать, но поняла, что без вас я не обобщу эту самую историю. У нас получается, что Федеральная налоговая служба ведет некий реестр, некие списки. Причем тут схема тещи? О чем мы говорим?
4: Реестр еще не ведется. Еще только предполагается создание единого реестра. Ну, его пока в СМИ обозначали как реестр подставных лиц, который должен вестись, составляться, пополняться Федеральной налоговой службой и органами МВД. По сути, речь идет о расширении и такого, ну, о расширении уже давно наметившейся тенденции, когда взыскание налога, доначисление налога, взыскание налога все в меньшей и в меньшей степени осуществляется по итогам основного контрольного мероприятия выездной налоговой проверки, а осуществляется на основании иных административных действий, менее формализованных, и в этом смысле осуществляется в большей степени в автоматическом режиме, я бы сказал так. То есть в данном случае, когда я говорю в автоматическом режиме, не то, что не будет требоваться какого-то там решение, которое может быть немотивировано и которое невозможно оспорить. Но когда создаются такие доказательства и такие механизмы, что на практике даже при судебном обжаловании вряд ли можно всерьез рассчитывать на какую-то на какие-то шансы оспорить решение налогового органа.
1: Вот для таких, как я, которые пытаются очень быстро... Нет, подождите. Я вот когда схема тещи, Федеральная налоговая служба, я пытаюсь просмотреть очень быстро статью, я пыталась найти историю с недвижимостью. Но тут ведь не про недвижимость мы говорим, а говорим про подставных налогоплательщиков.
4: Конечно, речь идет о том, и мы, кстати, речь идет о том, чтобы создать некий реестр, в который будут вноситься лица, как физические, так и организации, в отношении которых у налогового органа и у МВД во взаимодействии есть информация или есть мнение, что они являются... Ну, то, что в простонародье, можно сказать, подставными лицами, номинальными, не осуществляют реальную экономическую деятельность, а являются лишь формально зарегистрированными.

0: зарегистрированными как предприниматели, как собственники, как участники компании, как директора и так далее. И участие которых в экономической деятельности позволяет предполагать, что эта деятельность связана с получением необоснованной налоговой выгоды. И здесь можно привести там, два крупных блока. Об одной такой ситуации мы с вами даже слышали в новостях. Это так называемые технические компании, разного рода там, площадки, то есть группа компаний, находящихся под единым контролем, которые являются контрагентами, не осуществляют реальную экономическую деятельность и существуют только для того, чтобы предоставлять необоснованные налоговые вычеты, ПНДС, необоснованную налоговую выгоду. Но есть и физические лица, которые могут являться, с одной стороны, как организаторами таких вот технических площадок, так они могут выступать и в личном качестве. Это в первую очередь, когда, почему говорят о схеме тещи, это будет наименее распространенная ситуация, но для громкого заголовка почему бы и не вспомнить близких родственников. Когда осуществляется искусственное дробление, по сути, искусственное разделение бизнеса, и для того, чтобы создать видимость формальной независимости компании, они регистрируются на ближайших родственников, либо на друзей и товарищей. Но чаще всего речь идет о родственниках, а почему теща? Потому что фамилия другая.
1: Вот я и хотела сказать, чтобы не на сыновей, дочерей, да, маму, папу.
0: Это, к сожалению, для таких предпринимателей это секрет Полишинеля, потому что у нас налоговый орган имеет такой прямой, практически онлайн доступ к информации из ЗАГСов, и поэтому все родственные связи, прямые и косвенные, они все вычисляются достаточно просто. Ну и, соответственно, если лицо попало в такой реестр, то сделки с ним, ну, фактически, такие экономические сделки, это будут сделки сомнительные, они будут проверяться, дополнительно проверяться на предмет получения необоснованной налоговой выгоды и, соответственно, будут формировать дополнительную доказательственную базу. Пока еще сложно анализировать и предполагать, насколько это будет действенный механизм, потому что имеет значение, насколько полная должна быть информация, чтобы включили в этот реестр. Будут ли какие-то механизмы для того, чтобы исключить из этого реестра? То есть, насколько у нас Федеральная налоговая служба и МВД будет подходить к этому вопросу взвешенно и ответственно? И как суды будут относиться к факту включения в этот реестр? Пока, исходя из общего, я бы сказал так, бюджетоориентированного поведения как государственных органов, так и судов, можно испытывать такие сдержанные опасения, что этот реестр будет не просто эффективным средством, эффективным механизмом, эффективным инструментом для выявления налоговых правонарушений, но что включение в него не будет таким необоснованным и не будет нарушать...
1: Что не станут наполнять ради наполняемости реестра, раз уж завели.
0: Я бы сказал, не ради наполняемости реестра, а ради наполняемости бюджета в конечном итоге. Ну да.
1: И речь именно об этом. То есть средством давления в том числе будут, возможно, использовать.
0: Речь даже не о намеренном включении, сколько о возможных ошибках и механизмах исправления этих ошибок. То есть все-таки не будем подозревать государственные органы в злонамеренности, но в некоторой свободе действий мы можем этого опасаться.
1: Я как раз не про государственные органы говорила, а те, кто посоветуют и укажут, и покажут, и подскажут, как говоря, что это будет средство давления. Пользуясь вашей терминологией, вот при попадании необоснованным в такой реестр бремя доказывания на ком? На том, кого включили в реестр?
0: Нужно посмотреть правовое регулирование, что пока по заголовкам это непонятно. Ну, предполагается, что любое решение должно быть мотивировано, и все-таки, когда речь идет вот об оспаривании таких административных актов, по общему правилу у нас госорган должен обосновать и подтвердить мотивированность, законность и обоснованность своих действий и решений.
1: Еще одна тема. С 2027 года, а он уже не за горами, всего-то каких-то меньше 4 месяцев, слушайте, осталось. Так вот, со следующего года экспертизы по изъятию недвижимости смогут проводить только госучреждения. Правительство дополнило перечень этих самых экспертиз. Если по такому делу поручить исследование частной организации, суд признает выводы недостоверными и назначит повторную экспертизу. Это какие дела, категории каких дел, у кого что изымают?
0: Опять же, это продолжение такого некого наметившегося тренда, когда происходит в некотором смысле искусственное ограничение конкуренции на рынке экспертной деятельности. То есть у нас уже достаточно давно ряд экспертиз по судебным делам, они осуществляются и могут осуществляться исключительно государственными экспертными учреждениями. Это там, в том числе экспертизы там, психологические и психиатрические, связанные с вменяемостью, невменяемостью, признание недееспособными и так далее. И сейчас пополняется этот перечень. Какие дела будут включаться? Ну, например, дела и споры об изъятии земельных участков, объектов недвижимости для государственных муниципальных нужд. Дело в том, что ну, сначала такие, может быть, общая характеристика. То есть предполагается, что почему те или иные экспертизы передаются на рассмотрение, разрешение исключительно государственным судебно-экспертным учреждениям. Ну, предполагается, что они находятся под большим контролем, соответственно, это обеспечивает и гарантирует независимость, профессионализм, отсутствие влияния сторон и в том числе большую объективность. И в какой-то части с этим, наверное, можно было бы согласиться, но, во-первых, у нас есть очевидный приоритет в зависимости от формы собственности, ну, то есть такое ограничение предпринимательской, в том числе и предпринимательской деятельности, профессиональной деятельности, и мы прекрасно знаем, что есть частные экспертные учреждения, где уровень опыта, квалификации, профессионализма экспертов ничуть не уступает государственным учреждениям. Но и главное, второй момент, вот второе такое существенное опасение, когда речь идет о действительной объективности и независимости государственного судебного учреждения, реальной, не, вот, не на бумаге, а действительной, когда речь идет о споре частного субъекта и государства. Потому что если мы посмотрим, как пример, как раз вот новую категорию дел, об изъятии объектов недвижимости, чаще всего речь идет о земельных участках для государственных и муниципальных нужд. Это принудительное изъятие, решение об изъятии, и предполагается обязательная компенсация, разумеется, собственнику такого объекта недвижимости, исходя из рыночной стоимости изъятого имущества. А как мы определяем рыночную стоимость? На основании экспертного исследования. И я, честно говоря, не припомню ни одной ситуации, там, за редчайшим исключением, когда собственник, у кого изымается земельный участок или недвижимость, его устраивало, он считал, не просто устраивало, а он действительно считал, что цена вот этого принудительного выкупа, она является действительно рыночной и экономически обоснованной. Могу привести пример из собственной практики, когда цена изымался земельный участок, когда строили трамвайную линию в Пышму. Там было такое последовательное изъятие земельных участков для того, чтобы проложить эту трамвайную линию. И, по крайней мере, несколько было споров, когда цена, которую определили при принятии решения о выкупе, потом это решение было оспорено, была проведена судебная экспертиза. На тот момент судебная экспертиза проводилась, экспертное утверждение было избрано судом. Она проводилась не в государственном экспертном учреждении. И цена, которая была определена
1: первоначально предложенной,
0: отличалась в 3,5 раза.
1: Ну, вот я что-то такое предполагала.
0: И с этой точки зрения, если бы было бы у предпринимателей, у общества, было бы доверие и уверенность, что государственное судебное учреждение будет независимо и будет объективно определять результаты экспертного исследования и не будет, что это в том числе заниматься внутренней такой самоцензурой, неформальной, подыгрывать государству, тогда это решение можно было бы обсуждать хотя бы как нейтрально.
1: Но определенный предмет психологического давления существует.

0: Ну, в общем, дают новый виток нашей культуре и нашему искусству.
1: А что за метроном на афише?
0: Это приглашение. На приглашение у нас прекрасный метроном Монре в исполнении современного российского художника Авдея Тараганяна.
1: Ну, и здесь тоже уместно перейти. Я посмотрела список художников, он внушительный. Андеграунд, свердловский, московский, ленинградский, а также современные художники, как уральские, так и отечественные. Можно пойти просто вот по главам вашим. Рождение, расцвет и так далее.
0: У нас нет, у нас есть четкая структура того высказывания, про которое я сказала раньше, но прелесть этой выставки в том, что все художники между собой сочетаются довольно интересным образом, и произведение уральского андеграунда вы можете встретить с равной вероятностью в любом из залов, потому что художники так или иначе обращаются к темам, которые сопутствуют им в творчестве, те, которые их зажигают, те, которые, с которыми они работают. Вот. Ну, а мы уже по-кураторски немножечко хулиганили и создавали неожиданные миксы.
1: Ну, вот самый неожиданный, например, микс.
0: Наверное, самый неожиданный микс для нас стал произведение арт-группы AS Plus F и их работа Last Riot, где изображены дети в белые красивые униформы, которые борются со вторжением непонятно кого. Ну, там очень такие фантастические образы, возможно, это где-то и инопланетяне, возможно, это просто кто-то нам недружественный. Но, собственно, весь контраст этой истории в том, что дети держат в руках базуки, они вот как когда-то пионеры, готовы к труду и обороне. И вот это очень такая гнетущая история, соседствует с прекрасной работой уральского автора, где изображена совершенно классическая по своей сути и уже укоренившаяся в культуре иконография Давида и Голиафа. Ведь два этих персонажа — это действительно одно что-то большое, внушительное, неизвестное. Вот этот вот монстр-голем, которого повергает молодой и чистый Давид.
1: Хорошо, интересно. До 29 ноября будет выставка проходить в пространстве Синара Арт. Это вот там, где основное здание, главное здание, правильно?
0: Да, это то здание, на котором написано Синара Арт. А после мы будем презентовать 4 проекта финалистов школы кураторов.
1: Ага. Так, ну что, мы будем плавно переходить к каким-то другим выставкам или что-то еще нужно сказать вот об этой? Ну, я предлагаю еще все-таки перечислить несколько имен, да, важных художников. Вот об андеграунде мы упомянули. Здесь и Илья Кабаков, Оскар Рабин, Александр Бродский из Свердловского андеграунда, Валерий Дьяченко, Олег Яловой, Игорь Шуров. Можно подхватывать, продолжать этот ряд.
0: Что-то это...
1: Ага. Нет, все нормально.
0: Потерялась немножко.
1: Это вырезается все. Угу.
0: Да, действительно, мы собрали плеяду мастеров, которые находятся в коллекции под управлением Фонда культурных инициатив Синара. И действительно, там можно встретить главные имена, которые недавно зрители могли у нас видеть на выставке «Фундаментальный лексикон», но, конечно, должна сделать ремарку, что это не те же самые работы. Мы расширяемся, мы пополняемся, и там будут работы, которые у нас приобретены недавно.
1: О, а работы продолжают, да, приобретаться, и фонды пополняются?
0: Конечно, это очень живая история. Что-то приобретается, что-то реструктуризируется. Какие-то имена достаточно подвижные в нашей коллекции. Но вот здесь мы постарались подобрать работы, с одной стороны, те, которые давно у нас в коллекции, но наши гости их могли не видеть. С другой стороны, конечно же, новинки, которые недавно были приобретены в фонд.
1: Ну, я тогда еще добавлю то, что у меня есть, да, под рукой. Из современных уральских художников работы Екатерины Поединщиковой, Владимира Селезнева, Федора Телкова, Виктора Карьякина. Из отечественных таких громких имен — это Иван Горшков, Авдей Тараганян, Богдан Мамонов. Кто-то еще наверняка. Наверняка?
0: Ну, у нас на выставке будет представлено больше 50 художников.
1: Да, я пыталась их посчитать. Вот здесь такой список большой.
0: Угу. Мы его очень бережно выверяли.
1: Да. Ну вот упомянутая группа AS Plus F, группа «Синие носы» — это Александр Шабуров, Вячеслав Мизин, Александр Алексеев, Свинкин, это я уже просто иду по алфавиту, Андрей Антонов, Любовь и Василий Анциферовы, Петр Белый, Юлий Бершацкий, Виталий Волович, Валерий Дьяченко уже упомянутый, Владимир Жуков, Александр Греков, Аладдин Гарунов.
0: Гарунов,
1: Геннадий Горелов и так далее, и так далее. Действительно, около 50 имен художников и арт-групп. какая-то программа параллельная предполагается, какие-то

0: лекции, встречи, ну, экскурсии наверняка.
1: Конечно. Мы всегда стараемся строить наш диалог со зрителем через экскурсии. Экскурсионная программа у нас всегда стабильна. Это минимум 2 экскурсии по текущим выставкам. Мы приглашаем активно наших прекрасных лекторов, в том числе из академической среды. Ну и надеемся продолжить традицию, которую мы задали хорошим темпом на фундаментальном лексиконе. Вот неделю назад у нас в гостях был Сергей Анатольевич Бугаев «Африка». Тот самый мальчик-бананан, который оказался не только... как это принято считать в широких кругах, артистам и актерам, но еще и музыкантам и художникам, представленным на выставке. Поэтому действительно у нас много авторов, есть где смахнуться и много кого можно пригласить к диалогу. Мы планируем в том числе проводить артистоки с нашими современниками.
0: Я видела Сергея Бугаева на прогоне «Корсара», нашего балета премьерного. Ну, на прогоне-прогоне. Как ему вообще впечатление от театра нашего, от спектакля, может, что-то говорил?
1: Он очень был восхищен, ярко загорелся. Особенно его впечатлила Прима, которая выступала на прогоне. И он максимально не ожидал...
0: Мика Несигути?
1: Да, Мика его крайне впечатлила. Он после прогона вышел и сказал, вот это же сила характера с такой сложной профессией, еще и переехать на Урал и выступать тут в роли Примы. В общем, Сергей был крайне впечатлен. Ну и сама динамика «Корсара», конечно же, тоже задала определенный ритм и темп происходящему. В общем, всем рекомендую посмотреть этот балет. Я за прошлую неделю аж дважды на нем побывала.
0: Ну, достойно. Достойная работа. Ничего не скажу плохого. Какие-то еще у вас выставки намечаются, насколько я понимаю? У меня никаких пресс-релизов, ничего вообще под руками нет, поэтому, Ксения, все рассказывать и рассказывать самой.
1: Да. Собственно, это будет наш первый анонс с нашими грядущими проектами. С 1 октября в Синара Арт также стартуют 2 совершенно прекрасные выставки. Первая выставка – это выставка художницы, с которой Синара Арт давно дружит и работает. Это, конечно же, Рита Хаак. Ее персональная выставка с большим и громким успехом прошла в 2024 году. И вот Рита к нам возвращается с дополненным проектом, но здесь нужно сделать ремарку, что он будет сильно отличаться от того, что привыкли видеть зрители. В кураторской работе, пока мы с Ритой общались и готовили этот проект, Рита говорит, что зритель, конечно же, привык, что приходит ко мне как кондитерскую лавку с яркими образами, с мифическими чудиками, чудищами, цветами, грибами и вот всем тем драконьим царством, которое живет в ее мире без названия. Здесь Рита хочет идти другим путем, в чем мы ее, конечно же, поддерживаем. Первая локация, в которую попадет зритель, который придет на выставку, это будет личное пространство Риты, пространство ее мастерской, где в свободном доступе будут представлены Ритины эскизы, скетчбуки, небольшие работы и даже холсты, которые не будут напрямую иметь отношение к тому миру, в котором мы будем погружаться, то есть в самом цветочном лесе. Однако они позволят пройти зрителю путь исследователя-художника, потому что, как сама Рита в наших разговорах много раз подчеркивала, что она не создает этот мир, она для него не демиург, она такой вот исследователь. И у ее мира очень проницаемые границы. И вот в этот параллельный мир мы будем погружать зрителя через эскизы и различную вот эту вот творческую лабораторию. Ну, конечно же, никуда волшебные рыбы и цветы от нас не ушли. Они тоже будут. В общем, всем поклонникам Риты очень рекомендую приходить к нам. Рита тоже будет давать и авторские медиации, и различные мастер-классы будут сопровождать выставку. В общем, полное погружение в этот мир. Ну и внимательный горожанин наверняка уже заметил, что Рита как стрит-артист уже последние пару месяцев делает намеки на то, что выставка «Цветочный лес» вот-вот откроется.
0: «Цветочный лес» она называется.
1: «Цветочный лес».
0: А еще какая выставка тоже с первого?
1: Вторая выставка, которую мы будем представлять, это тоже наши добрые друзья и партнеры. Это музей дизайна «Основа». И с ними мы будем показывать проект, который называется «Эффект Дали». Тоже очень известный и популярный художник. Но здесь мы будем говорить о Сальвадоре Дали не только и даже не столько, как о художнике, как о человеке, который очень классно и правильно выстроил свою личную мифологию. То есть на этой выставке он будет представлен как арт-директор своего творчества, как гениальный Дали. Маркетолог, угу. Да. Ну и, конечно же, как дизайнер.
0: Ну так он и был сам себе.
1: Абсолютно,
0: художник,
1: да.
0: Пиарщик, промоутер и все на свете.
1: Конечно. Но вот здесь, ну, принято же говорить о том, что вот Дали гениальный художник. Наш стейтмент с музеем дизайна и основы — Дали гениальный маркетолог. И там будут представлены и его классические работы высокого стиля, будь то иллюстрация к «Старику и море». Там, конечно, будет раскрыта его история взаимоотношений с его музой Галой. Там будут представлены, конечно же, такой бенгер этой выставки. Это керамическое панно «Мэй Уэст». Вот то самое, где губы диван, глаза картины. Но немного кто знает, что была выпущена лимитированная коллекция керамических плиток. Часть из них была завезена в Россию в начале 21 века. И вот музей дизайна основы — счастливые обладатели одной из них. Угу. И несколько произведений вот в этой технике будут показаны у нас на выставке.
0: Это все с 1 октября. А это в каком пространстве?
1: Это новый корпус, эффект Дали первый. Первый этаж и цветочный лес Риты Хаак на минус первом этаже. Новый корпус – это где концертный зал на втором этаже, где есть большие стеклянные двери. Вот вы заходите, и налево вы попадаете в выставочное пространство, и направо на минус первый этаж тоже выставочное пространство.
0: Кураторская школа у вас вновь начинает свою работу.
1: Да, мы объявили open call с 1 сентября, новый учебный год, новый сезон школы кураторов. И до 1 октября мы очень ждем заявок через форму обратной связи.
0: Вот, собственно, сейчас идет прием.
1: Да.
0: Можно поподробнее рассказать, что вообще из себя представляет кураторская школа в Синара-центре?
1: Да, это совместный проект Синара-центра и Фонда культурных инициатив Синара. Он проходит уже не первый год. Мы классически предлагаем нашим зрителям заполнить анкеты, и через open call отбираем порядка 50 участников, кто совершенно бесплатно может прослушать лекции и заниматься кураторской практикой с ведущими специалистами. В этом году тоже традиционно нас поддерживает Виктор Мезиана, Марина Лошак.
0: Это лекторы первого ряда.
1: Лекторы первого ряда, да. Ирина Кулик.
0: Это все москвичи.
1: Анна Пьянкова, Тамара Галеева.
0: Это екатеринбургские,
1: да,
0: специалисты.
1: В общем, у нас очень классный подобрался каст лекторов, и мы всех очень ждем. Но фишкой этого сезона школы кураторов стало то, что если раньше у нас был там один победитель, который делал выставочный проект, один победитель, который делал исследование в формате лонгрида, и это все публиковалось на арт-платформе, то в этом году, прежде всего, хочу отметить, что мы разработали достаточно четкую структурную шкалу оценки кураторских проектов, потому что тоже собирали обратную связь, и коллеги, кто проходил нашу школу, говорили, что не всегда было понятно, почему тот или иной проект получает премию в виде реализации выставочного проекта. Здесь мы максимально постарались избежать и подстелили соломку, все-таки опубликовав положение о конкурсе. И вот такой фишкой станет то, что у нас будет 4 проекта финалистов, и за каждым из финалистов будет закреплен тьютор.
0: То есть тренер, наставник?
1: Тренер, наставник, куратор, помощник, опытный куратор, кто сможет помочь в реализации проекта путем консультирования.
0: Есть ли какие-то ограничения там по возрасту? Кто может принять участие в конкурсе и пройти слушание в школе кураторов?
1: Граждане Российской Федерации 18+. Возрастной ценз, в общем-то, минимальное ограничение и входной порог. Очень важно заполнить анкету честно, вдумчиво и показать приемной комиссии, что действительно школа кураторов – это то, к чему лежит сердце, душа, и что тебе требуется.
0: Угу. Анкета, она на сайте Синара?
1: Да, на сайте Синара-центра, на сайте Фонда культурных инициатив Синара выложена.
0: У нас еще немного времени остается. Просто как куратора, искусствоведа, Ксения, хотела узнать, где была в последнее время, помимо «Корсара», где мы пересекались на прогоне, где была, какие выставки достойные проходят в Екатеринбурге, вот с твоей точки зрения, которые ты бы рекомендовала сходить, посмотреть?
1: Из недавнего мне очень понравилась и заинтриговала, но с некоторой долей скепсиса, выставка, которую привезли к фестивалю молодежи в наш прекрасный Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
0: РосИЗО.
1: РосИЗО, да. Мне кажется, что эта выставка, она хороша тем, что... Ну, она мне близка тем фактом, что они смешивают очень разные поколенческие и стилистические подходы. Мне эта история всегда близка и интересна. Но, с другой стороны, в общем-то, не хочу спойлерить, но там есть некоторые такие неточности. Ну, то есть, на открытии Илья Николаевич Марков подчеркивал, что вот это молодые люди в возрасте до 35, чья художественная манера повлияла на развитие искусства. А потом находишь одну-две работы, где автору было глубоко не 35 лет. В общем, как минимум ради этого небольшого квеста предлагаю нашим слушателям сходить и полюбопытствовать, что же там за такие работы представлены.
0: Это на Воеводина 5?
1: Это на Воеводина, да.
0: Ну, еще что-то может быть?
1: Я знаю, что в Ельцин-центре в эту субботу открывали новую выставку, посвященную романтизму архитектурному в нашем городе.
0: Капиталистическому романтизму.
1: Да, тому самому капиталистическому романтизму, к которому можно относиться очень по-разному. Но, безусловно, я еще не успела до нее дойти, но, безусловно, это та история, которая близка нам в нашей повседневности. Какие-то из памятников этого архитектурного стиля, если его можно так назвать, у нас в городе перед глазами, да. И послушать, почитать, посмотреть о том, как эта история развивалась с исследовательской точки зрения, мне кажется, безусловно, интересно.
0: И тогда на этом будем прощаться. Ну, можем еще раз всех позвать на выставку. Временные явления, которые проходят сейчас в пространстве Синара Арт. Выставка объединяет работы порядка 50 художников и арт-групп, как екатеринбургских, свердловских, так и российских. Очень громкие имена представлены. Синара Центр, исторический корпус, Верхесецкий бульвар 15. А в студии Радиофорум была в гостях арт-директор пространства Синара Арт Ксения Башкатова. Спасибо, что нашла время.
1: Спасибо большое. Всем хорошего дня.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
4: Рынки, туризм и отдых.
3: В Свердловской области этим летом было зафиксировано снижение спроса на поездки на Северный Кавказ. Об этом рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в центре ТАСС «Урал».
5: У нас было впервые за 10 лет снижение определенное регион Северного Кавказа. Для нас крайне важный. Ну, мы понимаем, первая половина лета это повлияли события в Дагестане. Далее вопрос топлива затронул и повлиял на итоговые показатели путешествия уральцев в направлении Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.
3: Летом в Свердловской области в целом снизился спрос на внутрироссийские направления, в том числе на Краснодарский край и Крым.
2: Банк России.
3: В Свердловской области в августе инфляция выросла до 6,6%. Показатель за месяц увеличился на 0,4% и немного превысил общероссийский уровень. В целом по России инфляция в августе составила 6,3%. В Свердловской области за прошедший месяц подорожали непродовольственные товары, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
6: Из-за роста издержек на логистику, обслуживание оборудования и оплату труда, а также по причине ослабления рубля, подорожали многие непродовольственные товары. Заметно выросли цены на смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Дополнительным фактором для электроники стал мировой дефицит чипов памяти. В преддверии учебного года подорожали канцелярия, учебники, школьная одежда и спортивная форма, а также цветы. При этом стали доступнее дизельное топливо и бензин популярных марок. Для обеспечения поставок федеральные и региональные власти принимали необходимые меры.
3: В то же время в августе в регионе немного снизились цены на продукты, в том числе на овощи и яйца. Услуги тоже в целом подешевели.
2: Бизнес-статистика.
3: Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье. В августе в Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра вторичного жилья выросла на 3,4% до 174,5 тысяч рублей, пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков. Соседний Челябинск на шестом месте, Пермь на девятом. Первое место у Москвы. По сравнению с июльским показателем, вторичное жилье подорожало в столице на 5,4% до 598 700 рублей за квадратный метр. Эксперты связывают это с перетеканием спроса с первичного рынка на рынок готового жилья. Второе место с ростом цен на вторичное жилье за месяц на 4,7% занял Санкт-Петербург. На четвертом месте Ростов-на-Дону. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама. Постоянство – залог успеха.
7: Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
11: День добрый.
10: Мы с вами продолжаем разговор о компьютерной томографии, и я, готовясь к разговору, выяснила для себя, что томографы бывают разные. 32 среза, 64. Что означают эти цифры? Зачем они?
11: А вы сказали 32, 64, а сейчас уже там 600 срезов, 512. Но на самом деле, как бы, вот это значение в названии компьютерного томографа, либо в заключении, которое вам выдает клиника, это не говорит о том, что при компьютерной томографии брюшной полости делается 32 кадра. Это глубокое заблуждение. Мы получаем набор из 600, 700, иногда больше 1000 кадров. И, соответственно, вот этот весь объем информации, он после этого аккумулируется на современных уже компьютерных системах. Делаем мультиплоскостные реконструкции, можем простроить сосуд как бы по его ходу, то есть по кривой. То есть, по большому счету, тот набор данных, который вы говорите, вот эти 600-700 кадров, безусловно, мы просматриваем их все, чтобы чего-то не пропустить.
10: Кто тогда должен выбирать вот этот самый томограф? Человеку хочется лучше, качественнее.
11: Смотрите, во-первых, начнем опять же с банального сначала, да, то есть в интернете информации очень много, поэтому люди иногда идут от того, что, ну, чем дороже, тем лучше, чем больше срезов, тем лучше. Но на самом деле это немножко не так работает. То есть давайте мы сразу определимся, что для стандартного обследования, например, КТ легких, позвоночника, суставов, брюшной полости, разницы в информативности между 32, 64 и 512 срезов на самом деле особых нет. Во всяком случае, доктор, который будет смотреть, с вероятностью 99% не заметит никакой разницы. Соответственно, какого-то практического выхода в этом нет. Но я единственное, что замечу сразу, что чем больше срезов, тем, как правило, идет быстрее сканирование. Соответственно, время экспозиции рентгеновского излучения меньше и не будет вероятности возникновения каких-то артефактов. Например, человек может кашлять, он может двигаться. А вот в этой ситуации вот эти томографы, там 512, 256, они, конечно, решат эту проблему. А вот относительно зоны применения более мощных аппаратов, 512 срезов, 256 и так далее, тут нужно отметить, запомнить себе одну вещь, то есть они незаменимы в сложных ситуациях, когда критично важна скорость проведения исследования. Это прежде всего это кардиология, когда мы смотрим, пытаемся оценить состояние сосудов сердца, коронарных артерий, когда особенно у человека нестабильный пульс, есть аритмия, есть высокий кардиолог, частота сердечных сокращений. Это обследование тяжелых, неотложных пациентов, которые не могут просто пролежать какое-то время неподвижно.
10: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
8: Если хочешь быть здоров.
7: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: И еще раз здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. Микрофона Ирина Киселева. В центре фотографии «Март» проходит сейчас и до 5 ноября выставка «Игра без правил». И куратор выставки Артем Беркович в студии радиофорум. Добрый день.
12: Добрый день.
0: Выставка объединила 5 авторов, которые работают на пересечении фотографии и театра. Что все это значит?
12: Ну, я хочу сразу же сказать, что это не фотографии спектаклей. Это не фотографии театра, это, я бы сказал, театр фотографии. То есть здесь сами фотографы выступают в роли постановщиков спектаклей. не знаю, своих авторов, сценаристов. И эти спектакли создаются перед объективом камеры с единственной целью, чтобы получилась фотография. Нельзя сказать, что это направление какое-то маргинальное. Напротив, сегодня фотография меняется, особенно арт-фотография. Я бы даже сказал, что это один из трендов мировой фотографии. И потому, ну, пришло время и нам сделать выставку авторов такого типа. Это очень отличающаяся работа от того, к чему, может быть, привыкли большинство из тех, кто нас сейчас слушает по своим фоточкам в Инстаграме или, там, я не знаю, в каких-то социальных сетях. Это вообще и художник, он ведь не высказывается прямо. Язык искусства – это язык метафоры. Это условное пространство, игровое пространство. И уж тем более театр. К тому же театр бывает разный. Бывает кукольный театр, бывает пластический театр. Ну, там, contemporary dance, там, или там, балет, условно, неважно. Бывает драматический театр, бывает даже театр док. То есть то, что основано на реальных жизненных судьбах людей. Бывает костюмный театр, даже костюмное кино бывает. Так вот, все эти формы театра представлены на нашей выставке.
0: И пойдем тогда по персоналиям. Вот Урен Мерте.
12: Юрен Мерте.
0: Юрен.
12: Ни на одном языке мира это ничего не значит. То есть там нету перевода.
0: Ну, она сама себя фотографирует,
12: да,
0: правильно? Это, очень выразительное лицо такое.
12: Я бы сказал, во-первых, она профессионал. Юрен Мерте, для тех, кто не видел работ, я скажу, что это девушка, которая живет в Москве. Это ее творческий псевдоним. Я думаю, не случайно это именно псевдоним. Она профессиональная модель. То есть, знаете, может быть, не в курсе, что есть просто профессия позировать художником. И в том числе позировать фотографом. Особенно художникам, которые академическое образование получают.
0: Рисунок.
12: И вот они там рисуют. Ну, она вот это ее работа. Кроме всего, она пытается реализовать себя как художник. В какой-то момент ей надоело позировать другим, она решила позировать себе. На нашей выставке представлена ее серия автопортретов. И очень важно, почему тут псевдоним имеет неформальное, а содержательное значение. На каждом из этих автопортретов, естественно, сам автор. Или сама автор. У нее очень характерная, я бы сказал, внешность.
0: Да.
12: Именно характерная. То есть, знаете, есть люди красивые, красивые актеры. Александр Абдулов, например.
0: А вот есть красивый, запоминающий.
12: А есть характер, да, Евгений Евстигнеев. Я не знаю, кто это.
0: Фрунзик Мкрчан.
12: Да, да, да. То есть есть запоминающиеся характерные лица, которые даже в большинстве случаев они чем-то неправильные.
0: Савелий Крамаров.
12: Да, и именно своей неправильностью, своей какой-то вот, непохожестью на других, они и выделяются в толпе.
0: И вот Юрен Мерте именно такая.
12: Да, Юрен Мерте, у нее именно такое лицо. Она, как говорит молодежь, да, сегодня не бака фича. Но на каждой из фотографий, которые представлены на выставке, она с одной стороны есть, а с другой стороны ее нет. Так же точно, как нет актера, который выходит на сцену, как человека. Есть его персонаж. И в каждом ее автопортрете создан ей персонаж. Причем это такая, знаете, игра в историю.
0: Да.
12: В историю страны. Потому что костюмы отдаленно напоминают период, я не знаю, НЭПа, гражданской войны, 30-х годов. Но одновременно... это игра в историю фотографии. Потому что они сняты на черном фоне, который там сзади на каких-то прищепках висит. Ровно так, как провинциальный фотограф приезжал в какой-нибудь, не знаю, маленький заводской поселок, Сысерть или какой-нибудь другой, вот на Урал, например, да, или в другой городе Российской империи или даже мира, доставал черный фон, развешивал между деревьев и фотографировал тех, кто пожелает. То есть это вот отсылка к таким странствующим провинциальным фотографам, которые были характерной чертой фотографической культуры вот рубежа 19 и 20 веков. Но у нас выставка называется «Игра без правил», тоже не случайно. У нас вообще в галерее ничего не бывает случайного. Ни названия, ни оформления, ни подбора авторов. Потому что, задавая вот эти правила игры костюмного исторического театра, автор тут же разрушает эти правила. Потому что мы не видим тщательно подобранные исторические костюмы. Тогда это был бы какой-то коммерческий проект. А на многих персонажах есть элементы костюма современного. То есть она как бы оставляет вот торчащие уши нашей эпохи. Говорят, что это игра немножко. То есть это, и это понарошку.
0: Но без правил.
12: Вот правила игры. Это было бы строгое исследование костюму эпохи. А игра без правил – это как раз позиция художника. Это задать правила и тут же их разрушить. Поэтому такой очень многослойный проект. Мы не случайно начали выставку именно с него. Там есть отсылка к истории, есть отсылка к истории фотографии, есть интерпретация темы выставки, очень ярко заявлена театральность. К тому же вот она там не только себя снимает, она там в некоторых фотографиях еще с партнерами, которые, ну, чья внешность под стать...
0: Юра.
12: Да, то есть они тоже очень характерные, такие вот почти шаржированные, но в силу этого интересные персонажи.
0: Следующий автор — Татьяна Собенина из Калининграда. Она Лёли Собениной нашей екатеринбургской
12: барышни. Нет, они одна фамилия. Ничего, в общем, да.
0: Здесь вообще драматичная достаточно у нее страница.
12: Это тоже театр истории, но прямо противоположный. Если вот у Юры Мерты, у нее есть ирония, отстраненность ироническая от эпохи.
0: Шаржированность.
12: Да, да. То тут глубоко серьезная тема. Во-первых, это личная история. Ее герой, прадед Татьяны, первый секретарь Рязанов, обкома партии в Рязани Алексей Ларионов. Во-вторых, это драматическая история, поскольку он покончил с собой в 60-м году. И история эта широко известна как рязановское чудо, с одной стороны, либо как, не знаю, рязановские потемкинские деревни, с другой. Дело в том, что вот Алексей Ларионов, первый секретарь обкома в Рязани, выступил с инициативой в три раза повысить план по заготовкам мяса в его области. Этот план был выполнен. Область наградили орденом, его наградили орденом. Никита Сергеевич Хрущев поднял на щит Рязани, сказал, что вот, если могут в Рязани, то значит, мы должны суметь и в других регионах нашей страны. Догоним и перегоним Америку, поскольку он только что из Америки вернулся. Но чтобы план перевыполнить, точно, чтобы выполнить план, умноженный на три, пришлось забить весь скот в Рязани, всю птицу в Рязани, весь молодняк забить и еще закупить мясо в соседних областях. А план следующего года был от достигнутого. И, естественно, выполнить бы не мог. Вся эта афера лопнула. И первый секретарь Алексей Ларионов покончил с собой. И вот об этом его правнучка сделала авторский проект. Я бы сказал, что это театр-док. Там есть несколько пластов. Первый предельно театральный. Занавес театральный, который специально был напечатан как текстура и цвет мяса. Предметный ряд 60-х годов, который отсылает к этой истории. Это вот один ряд. Второй ряд – это фотографии архивные, снятые во время похорон Алексея Ларионова. Третий пласт – это мемориальные вещи, которые сохранились в семье, письма. А четвертый пласт – это то, как складывались отношения автора, вот самой Татьяны, с его прадедом. Она знала о нем с детства, но в доме не было ни одной его фотографии. То есть он был для нее такой, знаете, знакомый незнакомец. И там есть серия работ, где с одной стороны его фотографии, а с другой стороны его лицо всегда закрыто каким-то другим предметом. Это про то, как вот как непросто эта история приходила к автору этого проекта. Но тут есть еще один момент, о котором нашим сейчас я слушателям скажу, но в тексте на выставке об этом не написано. Это будет такой эксклюзив. Я об этом узнал как раз из общения с Татьяной, которая приезжала на выставку. Uh-huh. Там есть одна фотография, которая вводила меня в недоумение. Раскрывающийся вот этот занавес цвета мяса, сцена, небо и пластмассовая утка. И оказалось, что это инструмент охотника. Подсадная утка. Mm. Которую охотники пускают. Как раз вот в 60-х годов, там купленная на Авито. Подсадную утку охотники пускают, чтобы там другие утки слетелись. Но тут, конечно, это подсадная утка метафора. По мнению современных историков в Рязани, и Татьяна эту точку зрения разделяет, инициатива происходила не из Рязани, а из Кремля. Mm. ЦК КПСС, который ответственный за сельское хозяйство, он, соответственно, искал, какая область может взять на себя вот эту вот роль, выступить примером, перевыполнить план по заготовке мяса для того, чтобы все другие области, глядя на нее, сделали то же самое. Я далек от мысли, что Алексею Ларионову сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Потому что я думаю, что он сам внутренне мечтал о том, чтобы совершить невозможное. Это, мне кажется, вот по дневникам, которые там есть, по его письмам, это был такой тип, знаете, вот романтика революционных лет. Uh-huh. Желание совершить подвиг. Сделать больше того, что нужно. Романтики хороши, когда они книги пишут. И выходят на сцену. Но когда романтик управляет другими людьми, руководит областью в данном случае, должен принимать очень прагматичные решения, это заканчивается катастрофой. Кстати, Хрущев тоже был романтиком. В этом смысле они похожи. И экономические инициативы Хрущева, они, в общем-то, закончились таким же фиаско. Я бы сказал, что в этой истории вот вся та эпоха как бы вот сконцентрировалась в своих достижениях и недостатках. И потому Алексей Ларионов, с одной стороны, был готов принять этот вызов, но инициатива была не его. И он выступил в роли такой подсадной утки. А когда все это выяснилось, что реальная жизнь не способна доказать обоснованность мечтаний восторженных, то, естественно, крайним сделали вот секретаря из Рязани. И вот люди из Кремля ушли в тень, и, конечно же, никто на них пальцем не показывал. Вот в этой истории есть и такая вот обратная, что ли, сторона, помимо того, которую можно прочитать в Википедии. Это, вот, повторяю, театр ДОК. Но для нас было важно вот эта персона романтика в приложении к реальной жизни, потому что в соседнем зале работы совершенно не похожие, ничего общего не имеющие вот с интерпретацией истории. Фотографии художника, кстати, театр музыкальной комедии Татьяны Швецовой-Яперовой.
0: Пластический театр.
12: Да, пластический театр. Причем это не просто фотография, это инсталляция. Татьяна уже четвертый раз выставляется в нашей галерее, и всегда мы ей предлагаем не ограничиваться рамками фотографии, а перенести эти образы на стены. И она, вот то, как висят фотографии, и то, что нарисовано на стенах рядом с ними, это является продолжением одного другого. То есть высказывание в данном случае – это вся инсталляция, а не только фотографии. Она, ее герой, отсылает нас, ну, это собирательный образ мужчины.
0: Танцовщик.
12: Да, танцовщик. Ну, персонаж. Некий персонаж.
0: Руслан Рамазанов.
12: Да, ну, в данном случае исполняет его Руслан Рамазанов, но это персонаж, который отсылает нас к балетам начала 19 века. Ну, к сельфиде там и подобным вещам. Жизель. Романтическим балетом, да. Суть которых в том, что герой влюблен в призрак девушки. И он не может обрести свою любовь, потому что она находится вне, так сказать, земного, что ли, бытия. И он в конечном счете гибнет на пути к достижению недостижимого. Это вот классический такой образ романтического героя. Ну, или там, да, у Лермонтова «Любовь Тамары к демону», обратная ситуация. И вот эти два персонажа, с одной стороны, вызывающие аллюзии балета XIX века, герои вот Татьяны, а с другой стороны, реальный исторический персонаж у другой Татьяны. Кстати, Юрген Мерте тоже Татьяна. У нас три Татьяны на этой выставке. Угу. Вот. Они на самом деле рифмуются между собой.
0: Татьяна Собинина еще имелась в виду?
12: Угу. Да, ну, Татьяна Собинина, вот это Алексей Ларионов. То есть они рифмуются между собой, потому что этих двух героев объединяет стремление к невозможному. То есть к утопии, к осуществлению утопии. Но к утопии, как и в плане, что ли, страсти, личной жизни, любви, или в плане, ну, построения общества. Поэтому мы сделали работы Татьяны Швецова-Яперовой и Татьяны Собениной в анфиладе, вот четырех залов нашей галереи, для того, чтобы при всей абсолютно непохожести друг на друга они были одним целым.
0: Еще два автора у нас остаются, и несколько минут времени. Виктория Глинка и Руслан Нургалиев. Русланов еще два. Три Татьяны, два Руслана.
12: Да. Ну, один Руслан не автор, все-таки исполнитель. Ну, неважно. Это кукольный театр. При самый условный всех возможных, самый абстрактный всех возможных.
0: Руслан Нургалиев.
12: И Руслан Нургалиев снимает раковины от улиток. Uh-huh. А Виктория, которая сегодня живет в Израиле, она снимает груши и прищепки.
0: Uh-huh. Груши такие разные формы все у нее.
12: Да, ну понятно, что речь идет не о грушах и не о прищепках, и не о раковинах улиток. Это кукольный театр. Это человеческие персонажи. Так же точно, как у Джани Родари, ни лук и ни помидоры, да? Uh-huh. Или, ну и так далее, и так далее. Самый человечный, может быть, как ни странно, проект, как я уже вижу по реакции зрителей в этой выставке, это как раз там, где сфотографированы груши. Потому что каждая из фотографий – это история человеческих отношений. Причем нежных, любовных, социальных, потому что груши есть тонкие, груши есть толстые, есть успешные груши, несчастливые груши, есть груши тех, которых любят, есть груши, которых бросают, и даже есть груши, которые стали грушевым вареньем. Как бы печально это ни звучало. История прищепок – это история Гулливера и лилипутов. Много маленьких прищепок и один большой. И история стара как мир. Человек, люди – как вид, в какую бы эпоху, в какой бы стране они ни жили, они не любят тех, кто выделяется среди них. В советское время, в перестроечные, точнее, годы, знаете, вот все это у нас очень ругали уравниловку, почему-то думая, что это особенность советской власти. На самом деле, советской власти уже давно нет, а ВОЗ и ныне там. Это просто, видимо, природа людей, всех сделать одинаковыми. И вот история с прищепками – это то, как маленькие прищепки делают большую прищепку, похожую на себя. Ну, а Руслан Нургалиев – это раковина улиток, но каждая из фотографий – это как притча с такими многослойными смыслами. Некоторые более очевидны, там, например, где построен целый город из веточек и улиток. Некоторые менее очевидны, потому что на самом деле галактика – это спираль. Ну, галактика – это спираль, в центре ее черная дыра. Мы это знаем, Млечный путь, но знаем просто, она такая форма, спираль. А улитка – это тоже спираль. И таким образом форма маленькой улитки и форма галактики, они похожи. И в одних некоторых работах Руслана он эту тему обыгрывает. То есть мы смотрим не на улиток, а мы смотрим на звездное небо над нами, на устройство Вселенной через форму улитки. Мы смотрим на социальные отношения. Опять на то, как все одинаковые, но в то же самое время кто-то вырывается среди общего ряда. Ну и есть у него еще серия работ, которые называются «Философский натюрморт». Ну, их очень сложно описать словами, не буду пытаться это делать. Но я бы так сказал, что это серия работ об, ну, несчастливом уделе человека и бренности его жизни. То есть это работы, которые легко сложные в исполнении, легко воспринимаются. Но при этом, если в них всматриваться и вдуматься, то они заставят зрителя очень долго стоять перед фотографией. Они тоже, кстати, зрителям очень нравятся, по моим
0: наблюдениям.
12: Да.
0: До 5 ноября в Центре фотографии «Март» проходит выставка «Игра без правил», а в студии «Радио Форум» сегодня был в гостях куратор выставки Артем Беркович. Спасибо, что нашел время.
12: Пожалуйста, всегда рад к вам прийти.
7: Интервью на 104.5 FM. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
13: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу.

0: Виталию Валовичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году. Мать – литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарно-Лотоцкая, отчим – писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека, в гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнца» принадлежат Валовичу. Первую весомую награду, серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, Виталий Валович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, «Слово о полку Игореве» и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру, от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Валович дал нашей радиостанции в 2012 году.
1: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, колоссальной совершенно головной болью. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы. Но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот к нашему сознанию.
0: Виталий Валович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
2: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его афорт, сидят три осла страшных, лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный, и перед этим столом в обратной перспективе маленький пьеро грустный со скрипочкой. Валовичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом, артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
0: Да, мы Валовича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. Вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Валовичем дружили семьями.
3: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен. Всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское. И полячка какая-то называла его «элегантский пан».
0: «Элегантский пан» проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил два своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го. И стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда. Будет вечно.
1: Мне даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, господи, какое счастье, я успел.
4: Уральские художники в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Место встречи. Ельцин-центр.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина.

0: Киселева.
1: Концерты.
0: Открытие 10-го сезона музыкально-просветительского проекта Алексея Гариболя «Послушайте» анонсировали в Ельцин-центре. Юбилейный сезон Гариболь открывает вместе со звездой мировой оперы Олесей Петровой. 11 октября состоится концерт, посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Творчество композитора будет представлено двумя ариями «Катерина» из оперы «Катерина Измайлова» и вокальным циклом «Испанские песни» для меццо-сопрано и фортепиано. Кроме того, прозвучат произведения композиторов, тесно связанных с Шостаковичем. Три песни Густава Малера, композитора, который оказал огромное влияние на творчество Шостаковича. Написанные в разные годы, они объединены исполнителями в своеобразный вокальный цикл. С другим композитором Бенджамином Бриттеном Шостаковича связывала огромная человеческая и творческая дружба, что нашло отражение в посвященных друг другу сочинениях. Бриттен посвятил Шостаковичу оперу «Блудный сын» 1968 года, а Дмитрий Дмитриевич в ответ одно из своих последних сочинений – 14-ю симфонию. Цикл «Очарование колыбельных» – одно из редких вокальных произведений Бриттена, в котором традиционный жанр колыбельный раскрывается с неожиданных, порой мрачных и драматических сторон, в чем нетрудно усмотреть влияние все того же Малера. И, наконец, сочинение «Три стихотворения Марины Цветаевой, Бориса Тищенко, любимого ученика Шостаковича» также вошли в программу. 11 октября, начало в 19 часов, билеты от 1800 рублей.
1: Лекции.
0: 4 октября в Ельцин-центре стартует авторский цикл филолога, доцента Санкт-Петербургского гуманитарного университета Нины Щербак «По законам детектива». И тема первой встречи – «Как устроен детектив? История жанра и правила игры». Узнаваемые типы героев, правила построения интриги и особые отношения между сыщиком, преступником и читателем. Авторский цикл прослеживает историю жанра от рассказов Эдгара По до британского так называемого «уютного детектива» наших дней. Также в этом цикле речь пойдет о французской детективной традиции, русской психологической прозе и кинематографических интерпретациях детективов. Первая лекция состоится 4 октября. Это будет воскресенье, начало в 17 часов. Входной билет стоит 300 рублей.
1: И еще.
0: Пешеходная экскурсия после конструктивизма «Капром на Уралмаше» в это воскресенье, 27 сентября, анонсируется Ельцин-центром. Она начнется от станции метро «Уралмаш», сбор у входа номер 3. Экскурсия пройдет в рамках публичной программы выставки «Романтизм жив», которая открылась в круглом зале Ельцин-центра. Район «Уралмаш» – один из главных памятников конструктивизма в Екатеринбурге, но его архитектурная история не закончилась в 30-е годы 20 века. После распада СССР здесь появились новые дома и храмы. Советские здания обросли надстройками и новыми фасадами, а пустующие пространства между ними стали заполняться архитектурой совсем другой эпохи. Участники прогулки посмотрят на знакомый район через призму капиталистического романтизма и увидят, как постсоветская архитектура взаимодействовала с конструктивизмом и модернизмом, пыталась им подражать, спорила с ними и приспосабливала эти здания под новые представления о городе. Начало 27 сентября в 14 часов, билет стоит 1000 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Добрый день. За все время украинского конфликта общее количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич-Эггер. Ежемесячно фиксируется до 10 тысяч новых обращений, пишет газета «Ведомости». Президент организации не назвала отдельное число пропавших россиян и украинцев, ссылаясь на то, что эта информация конфиденциальна. В минувшем июле сообщалось, что российский омбудсмен Яна Ландратова совместно с Комитетом Международного Красного Креста разыскали в плену на Украине более 1700 российских бойцов. Самая опасная инфекция по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью, это грипп, заявил академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. Он призвал россиян прививаться от гриппа в преддверии зимы, пишет РИА Новости. По словам академика, также особое внимание специалисты уделяют коронавирусной инфекции. Не исключено появление нового, более агрессивного варианта. Эпидемиологи продолжают контролировать и ситуацию с холерой и чумой, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловскую область поступило почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа. И уже со следующей недели сотрудники медучреждений начнут массовую вакцинацию. Об этом рассказала областной замминистра здравоохранения Светлана Филиппова на пресс-конференции в агентстве ТАСС. Она отметила, что первую партию вакцины в регион получил ранее, еще в преддверии Международного фестиваля молодежи. И в первую очередь тогда прививали медиков и сотрудников обслуживающего персонала фестиваля. Вторая партия вакцины поступила в понедельник, 21 сентября. Всего планируют привить почти 2 миллиона свердловчан до 1 ноября, пишет областная газета. В Первоуральске завершили масштабный проект по ремонту поликлиники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем МАКС-канале. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» было отремонтировано здание филиала областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Здание находится в аварийном состоянии 9 лет. Пациенты получали помощь в других городах. Теперь здесь будут работать детская и взрослые поликлиники, противотуберкулезный стационар. Впервые в Свердловской области в таком стационаре появились боксированные палаты для изолированного размещения пациентов. Вернуть парковку на площадь 5-го года в Екатеринбурге, но сделать ее платной, предложил депутат Александр Колесников. Он выступил резко против общественного пространства на площади. Что вы там устроили? Чтобы мажоры днем играли в падл? В центре города нет парковок. Это деловой центр, а не место развлечения для мажоров. Если на площади сделать платную парковку, она будет приносить доход 1 000 000 рублей в месяц, заявил депутат на заседании Гордумы. Цитирует его «Новый день». Напомню, парковку на главной площади Екатеринбурга окончательно убрали летом прошлого года ради создания общественного пространства. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
1: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
1: Рынки, туризм и отдых.
4: В Свердловской области этим летом было зафиксировано снижение спроса на поездки на Северный Кавказ. Об этом рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в центре ТАСС «Урал».
5: У нас было впервые за 10 лет снижение определенное регион Северного Кавказа. Для нас крайне важный. Ну, мы понимаем, первая половина лета это повлияли события в Дагестане. Далее вопрос топлива затронул и повлиял на итоговые показатели путешествия уральцев в направлении Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.
4: Летом в Свердловской области в целом снизился спрос на внутрироссийские направления, в том числе на Краснодарский край и Крым.
1: Банк России.
4: В Свердловской области в августе инфляция выросла до 6,6%. Показатель за месяц увеличился на 0,4% и немного превысил общероссийский уровень. В целом по России инфляция в августе составила 6,3%. В Свердловской области за прошедший месяц подорожали непродовольственные товары, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
6: Из-за роста издержек на логистику, обслуживание оборудования и оплату труда, а также по причине ослабления рубля, подорожали многие непродовольственные товары. Заметно выросли цены на смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Дополнительным фактором для электроники стал мировой дефицит чипов памяти. В преддверии учебного года подорожали канцелярия, учебники, школьная одежда и спортивная форма, а также цветы. При этом стали доступнее дизельное топливо и бензин популярных марок. Для обеспечения поставок федеральные и региональные власти принимали необходимые меры.
4: В то же время в августе в регионе немного снизились цены на продукты, в том числе на овощи и яйца. Услуги тоже в целом подешевели.
1: Бизнес-статистика.
4: Екатеринбург занял 3-е место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье. В августе в Екатеринбурге стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья выросла на 3,4% до 174,5 тысяч рублей, пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков. Соседний Челябинск на 6-м месте, Пермь на 9-м. Первое место у Москвы. По сравнению с июльским показателем, вторичное жилье подорожало в столице на 5,4% до 598 тысяч 700 рублей за квадратный метр. Эксперты связывают это с перетеканием спроса с первичного рынка на рынок готового жилья. Второе место с ростом цен на вторичное жилье за месяц на 4,7% занял Санкт-Петербург. На 4-м месте Ростов-на-Дону. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
1: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
7: День добрый.
3: Мы с вами продолжаем разговор о компьютерной томографии, и я, готовясь к разговору, выяснила для себя, что томографы бывают разные. 32 среза, 64. Что означают эти цифры? Зачем они?
7: А вы сказали 32, 64, а сейчас уже там 600 срезов, 512. Но на самом деле, как бы, вот это значение в названии компьютерного томографа, либо в заключении, которое вам выдает клиника, это не говорит о том, что при компьютерной томографии брюшной полости делается 32 кадра. Это глубокое заблуждение. Мы получаем набор из 600, 700, иногда больше 1000 кадров. И, соответственно, вот этот весь объем информации, он после этого аккумулируется на современных уже компьютерных системах. Делаем мультиплоскостные реконструкции, можем простроить сосуд как бы по его ходу, то есть по кривой. То есть, по большому счету, тот набор данных, который вы говорите, вот эти 600-700 кадров, безусловно, мы просматриваем их все, чтобы чего-то не пропустить.
3: Кто тогда должен выбирать вот этот самый томограф? Человеку хочется лучше, качественнее.
7: Смотрите, во-первых, начнем опять же с банального сначала, да, то есть в интернете информации очень много, поэтому люди иногда идут от того, что, ну, чем дороже, тем лучше, чем больше срезов, тем лучше. Но на самом деле это немножко не так работает. То есть давайте мы сразу определимся, что для стандартного обследования, например, КТ легких, позвоночника, суставов, брюшной полости, разницы в информативности между 32, 64 и 512 срезов на самом деле особых нет. Во всяком случае, доктор, который будет смотреть, с вероятностью 99% не заметит никакой разницы. Соответственно, какого-то практического выхода в этом нет. Но я единственное, что замечу сразу, что чем больше срезов, тем, как правило, идет быстрее сканирование. Соответственно, время экспозиции рентгеновского излучения меньше и не будет вероятности возникновения каких-то артефактов. Например, человек может кашлять, он может двигаться. А вот в этой ситуации вот эти томографы, там 512, 256, они, конечно, решают эту проблему. А вот относительно зоны применения более мощных аппаратов, 512 срезов, 256 и так далее, тут нужно отметить, запомнить себе одну вещь, то есть они незаменимы в сложных ситуациях, когда критично важна скорость проведения исследования. Это прежде всего это кардиология, когда мы смотрим, пытаемся оценить состояние сосудов сердца, коронарных артерий, когда особенно у человека нестабильный пульс, есть аритмия, есть высокий кардиолог, частота сердечных сокращений. Это обследование тяжелых, ну, неотложных пациентов, которые не могут просто пролежать какое-то время неподвижно.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
1: Если хочешь быть здоров. Внимание! И показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
2: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
1: 16+.
8: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Здравствуйте, Константин.
9: Здравствуйте.
8: По традиции мы начнем с задачки. Только перед этим я напомню, как можно нам написать. Во-первых, уже началась трансляция, видеотрансляция на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. И также для вас есть номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают, но для вопросов лучше выбирать Телеграм, чтобы я могла более оперативно переадресовывать ваши реплики Константину Селянину. Мы по традиции задачки, конечно, начинаем, пожалуйста.
9: Итак, очередная задачка из сферы поведенческой экономики. Ваша компания в Екатеринбурге оказывает услуги по налоговому и бухгалтерскому аудиту для среднего и крупного бизнеса. Вы ведете переговоры с крупным местным ритейлером. Клиент согласен с вашей экспертизой, но просит скидку 20% на годовое обслуживание. Заявляет, что ваш прайс тяжеловат для их текущего бюджета. Как правильно провести торг, чтобы сохранить прибыльность сделки? Первый вариант – согласиться со словами «хорошо, ради партнерства мы готовы сделать скидку 20% на этот год, но со следующего года цена будет полной». Второй вариант – согласиться следующим образом. Мы можем убрать из договора 3 дорогостоящих блога, например, защиту при налоговых проверках или аудит кадрового делопроизводства, тогда цена уменьшится ровно на 20%. И третий вариант – предложить компромисс. Давайте разделим разницу пополам. Мы сделаем скидку 10%, а вы подпишете договор прямо сегодня. Итак, вам нужно убедить, точнее, правильно провести торг с вашим крупным клиентом. И три варианта. Клиент просит скидку 20%. Первый вариант – согласиться со словами «хорошо, ради партнерства готовы на скидку со следующего года, цена будет полная». Второе – мы можем убрать из договора 3 дорогостоящих блока, и тогда цена уменьшится ровно на 20%. И третий вариант – предложить компромисс. Давайте разделим разницу пополам, мы сделаем скидку 10%, а вы подпишете договор сегодня.
8: О как! Ну что ж, я напомню, куда писать. +7 908 909 104.5 или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5. Про экономику после выборов поговорим. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что Константин сейчас находится в Хайфе. Кстати, я знаю, что вы голосовали. Вы онлайн или ножками дошли до участка?
9: Ну, на самом деле в консульстве, поэтому дошли ножками. Единственное, что в консульстве за рубежом Российской Федерации можно проголосовать было только за федеральные партийные списки, что мы и сделали. К сожалению, на госуслугах, видимо, было много желающих проголосовать через электронное голосование, и, видимо, были какие-то сбои, и мне не удалось этого сделать, к сожалению.
8: До сих пор рассматривается, насколько я знаю, ваше заявление. Выборы уже закончились, заявление на госуслугах до сих пор рассматривается, так?
9: Ну, по крайней мере, ответа никакого мне не приходило, кроме того, что мы рассматриваем ваше заявление.
8: А вы знаете, что у нас были очереди, ну, по разным причинам, в Москве точно были очереди, что наблюдалось в городе, где вы живете?
9: Ну, достаточно все проходило спокойно. Таких очередей, как на выборах президентских в 2024 году, не было.
8: Ну, у вас спокойно достаточно люди относились к этому процессу, насколько я знаю.
9: Довольно спокойно, по крайней мере, вот я еще раз повторю, что если был такой изрядный ажиотаж в 2024 году на выборах президента, то в этом году без всяких очередей мы спокойно прошли, еще несколько человек было, мы были в середине дня, когда, ну, может быть, и не самый пик, но и не какой-то такой слишком ранний час.
8: Напомните фразу, которую вы произнесли после того, как опустили бюллетень?
9: Я ее произношу всегда после каждых выборов, я всегда хожу на выборы, и фраза эта звучит так. Ну, сейчас заживем.
8: Конечно, заживем. Вот об этом прямо сейчас мы и поговорим. Прошедшие выборы в России отразились на динамике рынка?
9: Ну, вы знаете, не сильно, практически никак. Потому что есть сейчас, наверное, два драйвера для рынка, ну, или экономических вообще. Ну, первый, пожалуй, он уже разрешен. Это вот всегда некая степень неопределенности при наступлении любых электоральных процедур. Это чувствовалось некое напряжение. Ну, а второй и самый главный – это бюджет. Что нам предложит Минфин? Это должно произойти, уже первые проектировки даже просачиваются уже какие-то планы и так далее. Но мы должны это увидеть в последнюю неделю сентября, то есть на следующей неделе, может быть, даже к концу текущей.
8: Ну, начнут в Госдуме рассматривать федеральный бюджет в четверг, уже совсем скоро, и мы чуть позже об этом поговорим. Ну, кстати, вот результаты, наверное, поскольку были предсказуемы, поэтому инвесторы и не закладывали риски в связи с выборами. Есть небольшой комментарий агентству Prime, замдекана факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве. Его зовут Антон Поляков. И он сказал, что да, другие действительно факторы влияют. И в качестве, например, примера реакции рынка на другие события привел ситуацию 14 сентября. В этот день индекс Московской биржи вырос больше, чем на 3% после сообщений о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Вот это работает? И вот на это инвесторы ориентируются?
9: Это действительно так. И действительно, вот это несостоявшееся воздушное перемирие или там прекращение атак, когда было об этом объявлено, что оно возможно, причем из уст самого Дональда Трампа, то, конечно, это вызвало некий оптимизм на рынке, но, как мы понимаем, он очень быстро сдулся.
8: Есть связь выборов и экономики, знаете, в чем? Агентство «Европейские азиатские новости» пишет, процитирую коллег, сразу после выборов россияне начали получать уведомления об уплате налогов. 21 сентября налоговая начала рассылку уведомлений с начислениями транспортного, земельного налогов, налога на имущество, НДФЛ за 2025 год. Вот. Как вы думаете, Константин, ожидать ли нам новых изменений налоговой системы?
9: Я думаю, что почти наверняка. Более того, некоторые, я считаю, практически предопределены, допустим, очень воодушевлены представители Минфина собираемостью НДС. Действительно, это самый мощный по объему налог, и налог, от которого практически не уйти. Любая операция, практически любая операция облагается НДС. И сейчас звучат планы, ну, во-первых, по увеличению ставки до 23-25 даже процентов, и расширению налогообложения. Допустим, одна из новостей, что собираются НДС применять в системе быстрых платежей. И это будет, конечно, очень тяжело. Это совершенно такой новый налог. Представьте себе, что каждая ваша транзакция сейчас вот в этот СБП, к которому все привыкли, ну и, видимо, вообще транзакции будут облагаться каким-то налогом, тем более НДС, это будет очень таким серьезным ударом.
8: Про СБП осторожно говорили еще с начала года, а сейчас снова заговорили, поскольку сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, этот вопрос будут обсуждать с Центробанком. То есть введение налога на операции через систему быстрых платежей. Как вы думаете, если все-таки введут, какими будут последствия и плюсы, кстати, и очевидные минусы?
9: Ну, во-первых, это будет удивительно, если на расчеты ведут именно НДС. Напомню, что НДС – это налог на добавленную стоимость. Если я перевожу деньги по системе СБП, допустим, собственной супруги или там еще кому-то, не суть важно, то, насколько я понимаю, у меня никакой добавленной стоимости с этим не возникает. Поэтому я не очень понимаю, что там будет предметом налогообложения. То есть это будет сам платеж. То есть, но это же деньги, с которых я уже уплатил все налоги. Поэтому это довольно непривычный, будем, скажем так, налог. Ну, а для бюджета это источник пополнения, потому что так или иначе, независимо ни от чего, люди будут производить взаиморасчеты, и государство очень хочет на это наложить уже свою нелегкую, я бы даже сказал, тяжелую руку.
8: Ну, собственно, какое последствие может быть? Вы своей супруге или другие физические лица другим, не обязательно физическим лицам, будут передавать деньги в конвертах, вот и все.
9: Ну, действительно, вы правы, что ведь здесь давно известна реакция на повышение налогообложения. Чем выше налоги, тем больше стремление их избежать, перейти в серый, в наличный, в частности, оборот и наоборот. Если налоги снижаются, как мы видели, допустим, в начале нулевых, когда резко был снижен подоходный налог, там с 32, по-моему, до 13%, то буквально в течение 2-3 лет рынок, где доминировали расчеты в конвертах и зарплаты в конвертах, превратился в абсолютно чистый и легальный.
8: При этом замминистра финансов, которого я уже упомянула, Алексей Сазанов, сообщил, что решение по налогу на сверхприбыль пока не принято. Обсуждение вопроса продолжается. Вот как дискуссия была уже давно. Сейчас кого и почему решили пожалеть, что с этим тянут?
9: Ну, судя по всему, пожалели самых сирот, это наших олигархов и самых состоятельных россиян, потому что, ну, мягко говоря, вот эти, хоть и вводятся постепенно увеличенные вот эти ставки на сверхдоходы, но они очень сильно прямо в разы отстают от того, что есть в других странах. Обычно эти сверхдоходы облагаются по ставкам 40, 50, 60%, а у нас НДС там с, весь вот этот ступеньки с 15 там, до 22. Ну, это, конечно, пожалели прежде всего самых богатых.
8: Ну, смотрите, Александр Шохин, напомню, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, он ведь выступал против этой идеи введения налога на, так называемого налога на сверхприбыль, потому что он говорит, что сейчас у компании сверхприбыли отсутствуют фактически и слабые финансовые результаты.
9: Он прав абсолютно, но тем не менее почему-то список Forbes пополняется, и члены этого списка Forbes даже в последние 5 лет все добавляют и добавляют. Как-то очень интересно получается, mm-hmm. что корпоративные прибыли действительно, судя по отчетности, падают, и в большинстве отраслей, но не во всех. Есть у нас все-таки отрасли, где по-прежнему есть сверхприбыль, допустим, банковская отрасль, либо отрасль минеральных удобрений. Есть отрасли, где положение плачевное, бедственная, допустим, угольная. Поэтому здесь все эти отрасли, они находятся в разных положениях. Но еще раз повторю, самое главное, что доходы именно самих собственников, вот этих людей, которых принято называть олигархами, они почему-то растут. Видимо, у них есть какие-то другие источники доходов. Я так подозреваю, что это вклады в банках, где беспрецедентно высокие ставки исторические. И эти люди сейчас продолжают богатеть, но уже не за счет развития своего бизнеса, а за счет тех выплат, которые они получают по своим депозитам.
8: Ну что, все-таки про федеральный бюджет поговорим. Министр финансов Антон Силуанов сделал в связи с этим ряд заявлений, потому что все-таки ключевое экономическое событие ближайшего времени. Будут принимать, я напомню, бюджет на период с 27 по 29 годы и начнут уже в Госдуме рассматривать в четверг. Так вот, Силуанов сказал, что дефицит бюджета ожидается на уровне 3% ВВП в интервью «Вестям». Это оптимистичный прогноз?
9: Ну, я бы не назвал его оптимистичным. Я напомню, что в бюджете на этот год заложен дефицит предельный 1,6 от ВВП. Это 3,8 примерно десятых триллиона рублей. На 1 августа дефицит составил 5,8 триллионов рублей, то есть 2,5%, но 3% это будет порядка 7 триллионов рублей. Более того, эта ситуация еще чуть улучшилась в августе. В августе бюджет оказался профицитным на 600 миллиардов, но это за счет разовых выплат, а именно выплат по дивидендам в пользу государства, особенно Сбербанк, который сразу заплатил больше 400 миллиардов. Поэтому это такая единоразовая случай, и, на мой взгляд, даже вот эти оценки в 3% ВВП могут оказаться слишком оптимистичными. Реальность может быть
8: хуже. Я поэтому и говорю, оптимистичный прогноз, хотя дефицит в 3% Силуанов назвал безопасным. Я бы хотела его сейчас процитировать и попросить вас прокомментировать эти слова. «Нам удалось, сказал Антон Силуанов, его, в смысле бюджет, сбалансировать. Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс, и чтобы этот баланс не влиял на экономику, высокую стоимость денег, чтобы деньги были. Самое главное у нас сейчас задача обороны, и чтобы люди, которые живут в России, не чувствовали концентрации ресурсов, чтобы жизнь была такая, как в предыдущие годы. И это нам удалось сделать, надеюсь». Конец цитаты. Ну, сразу же, жизнь, конечно, не такая, как в предыдущие годы, но многие замечают, что действительно могло бы быть гораздо хуже. За счет чего сейчас держится экономика?
9: Давайте я объясню, как вот этот дефицит бюджета влияет на простого россиянина. Мне кажется, это очень важно. Значит, дело в том, что дефицит бюджета надо чем-то закрывать. То есть надо где-то брать деньги для того, чтобы исполнять бюджет. И эти деньги заимствуют у банков под очень высокие проценты. Ну, допустим, Минфин, который воздерживался в июле и августе от новых заимствований, в сентябре вначале приватно занял у банков более триллиона, а потом еще какую-то сумму, сейчас не вспомню. Причем поставки порядка 16% годовых. Это флоутер, то есть плавающая ставка. Если ставка ЦБ будет расти обслуживание. Так вот, опасность – это то, что для того, чтобы закрыть эту дыру финансовую, требуется занимать. А занимать приходится по очень высоким ставкам. Когда сравнивают, допустим, госдолг России и США, забывают о стоимости этого долга. В США он не больше 3%, а в России, вот сейчас, как я уже сказал, занимают под 16%. Это означает, что уже сейчас в России каждый десятый рубль, примерно каждый десятый рубль, идет на обслуживание долга. Не на социальную политику, не на выплату пенсионерам, не на образование и даже не на военно-промышленный комплекс, на оборону, а идет на обслуживание долга. И это называется, вообще-то говоря, пирамида, потому что в какой-то момент вот эти объем заимствований может стать настолько велик, что государство вынуждено будет секвестировать расходы, и я подозреваю, расходы на самые чувствительные для людей статьи, на медицину, образование, строительство дорог и так далее.
8: То есть экономика сейчас, вас перефразируя, по вашим словам, держится за счет заимствований?
9: Держится исключительно за счет заимствований, причем внутренних, банковских. А банковские заимствования, напомню, откуда берутся деньги у банков? Это прежде всего депозиты. Вот те 70,5 триллионов рублей депозитов, так вот порядка 20 с лишним из этих 70 триллионов, это то, что банки вложили именно в ОФЗ.
8: И слова Силуанова о том, что до конца года фонд национального благосостояния может пополниться на сумму до триллиона рублей, но это уж, как говорится, не такой шик.
9: Ну, почему? Это неплохо, потому что оставалось в какой-то момент там не более 3 триллионов ликвидных, да, сейчас обещают, что до 5, и здесь, я думаю, он прав, потому что здесь благоволит российскому бюджету мировой рынок нефти, который ушел опять за выше 120 долларов за баррель, и если санкции не будут соблюдаться в том виде, в котором они были запланированы, то для России, конечно, это чревато получением дополнительных доходов. Напомню, действует бюджетное правило. Да, действует бюджетное правило, которым вот эти сверхдоходы от более высокой стоимости нефти направляются именно в ФНБ. Так что здесь Силуанов прав.
8: Кстати, он ведь еще заявил об иммунитете к так называемым адским санкциям США. На днях Дональд Трамп подписал закон о введении этих новых санкций против России. Тот документ, который еще покойный ныне сенатор Грэм продвигал, сенатор, внесенный в России в список экстремистов. Объясните, пожалуйста, в чем заключаются так называемые адские санкции? Их же переработали, там был жесткий более такой вариант.
9: Эти санкции действительно могут стать очень серьезными. Дело в том, что закон предполагает, что президент США может вводить из определенного набора любые санкции в определенных пределах. И там большой список физических лиц, которые могут попасть под санкции. Но самое главное, что там есть санкции против, очередные санкции против российской финансовой системы, которые могут еще более затруднить какие-либо расчеты России с миром. Там есть очень серьезные возможности для наложения санкций на теневой флот. Воспользуется ими Трамп или нет, я не знаю. Но и самое главное, такая дубина, я бы так сказал, санкционная, это то, что теперь Трамп вправе вводить санкции, причем официально, это произошло законом, до 100% поднимать вот эти тарифы, пошлины для стран, которые покупают российскую нефть, по крайней мере, для 5 крупнейших покупателей российской нефти, куда входит, напомню, Индия, Китай, Турция и так далее.
8: Словакия, вот. Венгрия, Азербайджан. Все-таки, если мы говорим про нефть, Китай, Индия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, во всяком случае, называют эти
9: Турция
8: страны.
9: Там недалеко.
8: Но здесь важно все-таки первоначальный документ вообще всех покупателей российской нефти и российского газа, насколько я помню, содержал, и там был размер 500 процентов.
9: Это сейчас... не имеет значения.
8: Я понимаю, да.
9: 500 и 100 одно и то же.
8: Сейчас 100, и все-таки про 5 покупателей российских нефти и газа идет речь. Ну и что? Как вы считаете, это будет работать или это больше такая, скажем так, пугалка?
9: Я думаю, что сейчас Трамп получил очень такой серьезный рычаг, экономический рычаг в своих политических, как он любит называть, сделках с Россией. Он этот рычаг может задействовать или не задействовать. И, видимо, применение этих санкций будет обусловлено в большей степени политическими событиями, политическими какими-то резонами. Но если эти санкции будут введены, последствия... Ну, я бы не стал называть все-таки адские, это какие-то такие неэкономические формулировки, но последствия могут быть весьма и весьма серьезны.
8: Кстати, он же еще заявил в своей соцсети, что Россия якобы потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов беспилотников. Он написал, что большое количество дизельных заводов взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя, и все про конфликт, который должен быть закончен, разумеется, продолжен. Так вот, насколько остановка экспорта дизтоплива из России усугубила дефицит в других странах?
9: Ну, давайте считать. Во-первых, в России было перепроизводство дизеля, и около 40% дизеля шло на экспорт. И, кстати, являлось очень серьезной статьей дохода и компании, и российского бюджета. Сейчас, по подсчетам специалистов, на рынке не хватает около, ну, разные оценки, от 2,5 до 4 миллионов баррелей в сутки дизельного топлива. Так вот, Россия поставляла примерно 0,6. То есть, ну, очень грубо, 20% дизеля на мировой рынок. Может быть, даже поменьше 15%. Основные игроки, помимо России, это США и, конечно, страны Ближнего Востока. И основная проблема, конечно же, заключается в том, что происходит на Ближнем Востоке. Там резкая остановка, оттуда идет падение. А мощности, допустим, дизельных по производству дизеля в США задействованы на 98%. То есть, США не могут нарастить производство и предложение на мировой рынок дизель, что они с удовольствием бы сделали и получили премию ценовую. А Россия и страны Ближнего Востока, ну, вот столкнулись с такой проблемой, которая в России называется выбытие, временное выбытие мощностей.
8: Ну, в Америке надеются, что вот у них же случился новый рекорд с ценами на дизель, и они надеются, что как раз после завершения боевых действий с Ираном у них станет подешевле дизельное топливо и, в общем, станет им полегче.
9: Ну, действительно, ключ к развязке этой ситуации, он находится не в России, а на Ближнем Востоке. Но я подчеркну, что вот эти российская лепта, она, конечно, бы очень сильно смягчила ситуацию на рынке. Все-таки Россия была одним из основных игроков на этом рынке. Не главным, не единственным, но одним из.
8: Так вот я к чему веду. Так, может быть, с нами не нужно как-то так жестко про адские санкции и прочее, прочее. Может быть, как-то помягче нужно и не вводить санкции очередные?
9: Ну, все в руках сейчас администрации Трампа, самого Трампа. Как он будет вести свои сделки, я не знаю. Человек, он малопредсказуемый.
8: С бензином-то у нас в России что будет? Снова появляются сообщения. С утра смотрю информационную ленту из разных регионов о том, что на заправках исчезает бензин.
9: Будут проблемы абсолютно точно, потому что ну, буквально недавно был атакован крупнейший, один из крупнейших московских НПЗ, который снабжает там до 40% потребностей Москвы и 70% Московской области. Поэтому все будет зависеть от того, насколько будут частыми и вот эти атаки, и что именно будет повреждаться, и насколько быстро это будут восстанавливать. На мой взгляд, в любом случае проблемы с бензином останутся. Более того, зимой они могут вырасти, потому что нужен будет уже не просто дизель, а зимний дизель. Его производится меньше.
8: К другим темам перейдем. Константин Селянин в эфире «Радиофорум». Программа «Говорит и показывает» в эфире. «Известия» пишут о том, что банки обяжут учитывать долги россиян по ЖКХ, по алиментам и по другим имущественным обязательствам при рассмотрении заявок на кредиты. приветствуете, Константин? Знаю, как
9: это
8: вы
9: абсолютно правильная мера. Абсолютно правильная мера, потому что с точки зрения экономики и процентные платежи банкам, и плата за ЖКХ, и плата по исполнительным производствам, по алиментам, например, это все входит в графу «обязательные платежи». Поэтому, конечно же, банки должны понимать, что не только их платеж банку, но и другие платежи тоже могут быть, в том числе и принудительно списаны со счетов должника по исполнительным производствам. И, конечно же, они должны учитывать реальную ситуацию. Но зачем делать вид, что вы не замечаете, что у должника там огромный долг за ЖКХ?
8: Да, здесь важно, чтобы, может быть, кто-то не понял, речь не идет о том, что, знаете, на подъездах вывешивают вот эти бумажки позора, такая-то квартира задолжала, ну, допустим, 30 тысяч рублей. Речь идет о задолженностях, по которым уже открыто исполнительное производство. И это предложение ЦБ. А что изменится по большому счету? Я к тому, что это точно не половинчатая мера. Ведь обязать рассмотреть – это не обязать запретить. Ну, рассмотрит он, а потом скажет, да, берите кредит, мы вам дадим его.
9: Ну, вы знаете, вот здесь с нашим центральным банком, что называется, не забалуешь, да. И вот я много лет отработал в банке, и частенько приходили рекомендации центрального банка, да. Уверяю вас, они воспринимаются как руководство к действию. Потому что, ну, все-таки центральный банк – это регулятор. И попробую его ослушаться, это будет означать, что в какой-то ситуации уже и центральный банк не будет как-то мягко подходить к каким-то ситуациям. Поэтому, уверяю вас, эти рекомендации – это инструкция к исполнению.
8: Минфин, еще одна новость, все-таки готовит переход бюджетных выплат на цифровой рубль. Рассказала об этом первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Бюджетникам, Константин, радоваться или огорчаться?
9: Ну, сложно сказать, потому что на самом деле, если смотреть теорию, то вроде бы этот цифровой рубль ничем не отличается. Ну, вот для простого бюджетника там есть раз отличий от рубля безналичного. Да? Им также можно рассчитываться и так далее. Но пока нет практики. Да? И я боюсь, что в какой-то момент окажется, что одни и те же товары и услуги будут стоить по-разному в разных рублях. Допустим, за наличные будет дешевле. Вот. А это уже такое потихонечку начинается уход в тень такой. Поэтому то, что будет использоваться бюджетом именно цифровой рубль, это логично, он для этого и создавался, для того, чтобы отслеживать эффективность бюджетных расходов.
8: Ну, во всяком случае, некоторые, как нам рассказывают сотрудники Минфина, уже получают зарплату в цифровых рублях. Конечно, хотелось бы конкретики, как они цифровыми рублями с сентября расплачиваются в торговых сетях и на маркетплейсах, если им это удается. Но, видимо, подробности будут чуть позже. Сейчас очень коротко, пожалуйста, напомните условия задачки и правильный ответ.
9: Итак, ваша компания оказывает налоговые и бухгалтерские услуги по аудиту для среднего крупного бизнеса. И вот клиент согласился привлечь вас и заключить договор, но просит скидку 20%. Как провести торг правильнее? Первый вариант – согласиться. Хорошо, ради партнерства мы готовы сделать скидку 20% на этот год, но со следующего цена будет полная. Второй вариант – мы можем убрать из договора 3 дорогостоящих блока, тогда цена уменьшится ровно на 20%. И третье – предложить компромисс. Давайте разделим разницу пополам. Мы сделаем скидку 10%, вы подписываетесь сегодня. Ну и правильный ответ – это, конечно же, вариант «Б», поскольку здесь задействован принцип взаимного обмена. То есть не только мы даем скидку, но и, соответственно, клиент тоже делает своеобразную уступку, скидку, отказавшись от каких-то наших опций. Кроме того, здесь еще будет задействован эффект неприятия потерь. Потерять какие-то три значимых услуги может оказаться гораздо болезненнее, чем заплатить полную цену.
8: Спасибо большое. В эфире «Радиофорум» в программе «Говорит и показывает» финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. До свидания, Константин.
9: До свидания.
1: «Говорит и показывает» радио 104,5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
10: Повтор программы.
1: Акс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро. ЧП со школьным автобусом произошло у нас здесь, в Свердловской области. Причем в результате инцидента погибли 3 человека. Смотри, Максим, какие обстоятельства. Авария произошла на 101-м километре трассы Екатеринбург-Курган в Каменском районе. Ну, то есть на территории действительно нашей области. По предварительным данным, водитель «Лады Ларгуса» выехал на встречку, где врезался в автобус марки «ПАС». Автобус развернуло, и после этого он столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. При этом важное уточнение, школьников в салоне не было, так как пустые вот эти школьные пазы, новые, судя по всему, в количестве 3 штук, такая шла мини-колонна, перегоняли с завода в Кургане в направлении Омска. В ГАИ сообщили, что водители автобуса и грузовика не пострадали, но при этом погибли 2 пассажира и водитель «Ларгуса». Ну, в любом случае, это ужас и жуть, и обращает на себя внимание, что ДТП произошло в понедельник, средь бела дня, при отличной погоде. Как будто бы сопутствующих факторов не было, и тем не менее тяжелейшие последствия.
11: Единственное, что непонятно, вот все-таки, да, ты сказал маршрут движения Курган-Омск. Этот маршрут, он не проходит через территорию Каменского района, в принципе, да, вот в другую сторону, потому что двигаться надо.
10: Но маршрут это, наверное, мог быть любым.
11: Наверное, не имеет большого значения, конечно. Да, ну, слушай, так вот действительно бывает. Водитель отвлекся, водитель самонадеянно посчитал, что он успеет обогнать, например, да, вот, и въезжает в автобус. Ну, вообще, вот эта трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган, да, вот она так называется, это федеральная дорога, и, безусловно, она уже давно требует реконструкции, вот, с разделением выделенных полос, вот, с отбойничком, да. Но
10: трафик
11: пока,
10: там очень большой. Да, вот сейчас, кстати, помнишь, мы с тобой же не говорили, да. Путепровод сделали через знаменитый железнодорожный переезд.
11: Да,
10: и
11: да,
10: это,
11: да,
10: конечно же, ответная мера на растущий трафик. Да, и но логично, следующий шаг – это расширение и устранение встречных потоков. Разведение
11: По всей видимости, ресурсы брошены на М-12, вот, и пока вот я, откровенно говоря, даже не слышал о планах каких-то, хотя бы даже долгосрочных планов реконструкции этого участка. Потому что если его реконструировать, там нужно делать объезд через все села, а их там достаточно большое количество, да. Но пока об этом даже планов никаких нет, хотя дорога действительно достаточно загруженная. Особенно участок от Сибирского тракта до Каменск-Уральского, это дорога с достаточно напряженным трафиком.
10: Угу. Но я бы тут добавил, что у нас на территории региона есть несколько таких дорог, которые, очевидно, в силу большого трафика требуют реконструкции, но пока непонятно, когда это произойдет. Это, конечно, дорога до Каменск-Уральского, вот о которой мы с тобой говорим. Там действительно регулярно аварии происходят. И, кстати, в эти выходные тоже там машина с дороги улетела и другую еще зацепила. Совершенно с тобой согласен, да, это Полевской и это Реж, ну вот в ту сторону, да, получается еще. Что там у нас еще, кроме Режа? Ну там дальше Ирбит уже, соответственно. Ну Ирбит хорошо, ладно, он далеко, но вот хотя бы до ближайших крупных городов. Да.
11: Ну, видишь, в чем отличие, это если мы говорим про направление Полевского и Режа-Алапаевска, да, то все-таки это дороги регионального значения, а трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган – это дорога федерального значения, Росавтодор ее обслуживает, в принципе, и у них-то как раз ресурсов и возможностей больше по реконструкции этой трассы, но еще раз повторю, о таких планах я даже не слышал.
10: Это правда. Ну и в качестве вывода, пока дороги не реконструированы, не осовременены, не модернизированы, ну, в общем-то, тут все в руках водителей исключительно. Надо быть максимально аккуратными, осторожными, да, и не отвлекаться, и не рисковать. Не пытаться идти на обгон, когда не уверен на 150%.
11: Ну, общий призыв всесезонный, всегодичный, просто в любую погоду. Внимательность – это один из важнейших таких факторов безопасности.
10: Да. Идем дальше. Смотри, какая интересная новость. В полтора раза выросло количество ДТП с участием СИМ – ну, то есть средств индивидуальной мобильности в Свердловской области. Каждое второе происходит в Екатеринбурге, сообщили вполне себе официально в областной автоинспекции. С начала года в регионе зафиксировано 101 авария с электрическими самокатами, велосипедами и прочими СИМ. Это на 159% больше, чем год назад. Раньше такие происшествия были редкими, теперь происходит почти ежедневно, отметили в инспекции. В 50 происшествиях были пострадавшие, 3 человека погибли, общее число травмированных выросло на 12,5%. Читаем мы это, и что-то начинает шевелиться в памяти. Берем, отматываем ленту новостей на несколько дней назад, и что мы находим? 15 сентября, публикация в «Федеральном коммерсанте». В России после некоторого снижения снова начала расти аварийность с участием СИМ. Количество таких аварий за 8 месяцев года в среднем по стране выросло почти на 40%, но при этом отмечалось вот в той публикации недельной давности, что есть два региона, находящихся в противофазе, где роста аварийности с СИМ в этом году нет. Это Свердловская и Омская области. Мы тогда, Максим, с тобой еще удивлялись и строили гипотезы, почему это так. Вот везде картина одна, а у нас другая. И вот проходит неделя, и все оказалось совсем не так.
11: Смотри, да, очень интересно, конечно, да, это вот включается магия радио. И я читал те же самые новости, что и ты. И также мы с тобой даже в личной переписке недоумевали, почему же так, где правда на самом деле, да? Угу. А когда ты мне начал, вот сейчас не мне, а нашим слушателям, естественно, тоже, да, начал читать, а я начал слушать все это.
10: Так.
11: Смотри, «Коммерсант» писал про СИМ.
10: Да.
11: Госавтоинспекция говорит про СИМ и велосипеды плюсом.
10: Велосипедами и прочими средствами.
11: Да, то есть велосипед не является средством...
10: Подожди, объясни,
11: велосипед не является средством индивидуальной мобильности. И когда госавтоинспекция подводит официальные какие-то отчеты, да, то считают отдельно СИМ, отдельно велосипеды, отдельно пешеходов, отдельно транспортные средства. Вот «Коммерсант» писал именно про СИМ, вот про эту категорию, да. А если туда добавить велосипеды, то действительно ситуация может поменяться, тем более сейчас вот многочисленные курьеры, они ездят на электровелосипедах, да, которые считаются велосипедами тоже не относится к СИМ. И вполне возможно объяснение этой статистики. Это, знаешь, это как часто удивляются, почему данные Минпромторга расходятся с данными того же «Автостата», например. Да? Потому что по количеству новых автомобилей, ввезенных в Россию, поставленных на учет и так далее, да, «Автостат» считает новые автомобили, а по методике Минпромторга любой автомобиль до 3 лет, он новый. И у них разные цифры получаются. Тут точно так же. Тут смешали несколько категорий просто и получили рост, собственно. А если взять по СИМ, скорее всего, ситуация вот такая, какую приводил «Коммерсант», потому что «Коммерсант» ссылался тоже на ту же госавтоинспекцию.
10: Так в том-то и дело, да, как будто бы источник один и тот же, а цифры абсолютно разные.
11: Ну, потому что разные категории
10: видимо,
11: посчитали.
10: Да, видимо, да. Где-то что-то смешали, а где-то что-то разделили. И поэтому разные данные получились. В общем, недоумевать не будем. Все как будто бы в таком случае сходится. Ну и тогда получается, ну не то чтобы главный источник, но серьезный источник проблем на дорогах, это у нас курьеры на электровелосипедах, которые СИМами не являются, которых становится все больше, потому что доставка у нас разрастается, да, она становится все более и более популярной.
11: Да, да, да, да,
10: и,
11: да.
10: Конечно, этих курьеров тоже становится все больше. Помнишь, год-два назад мы говорили об этом как о московском явлении, а сейчас, как с добрым утром, у нас здесь их тоже очень много. И,
11: да,
10: видимо, дальше будет больше.
11: И как ездят эти курьеры, мы все с вами прекрасно видим.
10: Как попало, они, когда, если коротко.
11: Когда им удобно, он едет по тротуару, когда ему неудобно, он едет по проезжей части. Захотелось ему на красный проехать, он едет на красный там, или вообще по встречке я недавно видел такого персонажа, который мчался просто, да, куда-то непонятно. Культура вождения, если это можно назвать так, да, конечно, у этой категории участников движения она на каком-то находится зачаточном уровне просто.
10: Mm-hmm. Так, давай посмотрим. У нас от Александра есть пара реплик. Работаю в такси, езжу принципиально по городу, за город выезжаю редко, но последнее время в городе хорошо отремонтировали очень много дорог. Такое впечатление, что идиотов увеличилось как минимум в 2 раза, салочки, перегонки, перестройка вправо-влево. Если бы вы видели, только камеры и только сотрудники нам помогут. Я за сотрудников, мне как водителю такси, они очень помогают. Ну, то есть камеры не дисциплинируют, живой сотрудник, которого водитель видит, дисциплинирует. Если я правильно понял логику Александра.
11: Любой сотрудник может появиться в любом месте абсолютно, лишь бы он был этот сотрудник, да? А камера, она стоит стационарно, как правило, да? Плюс любой там навигатор тебя предупреждает, что тут камера. Сейчас что стали предупреждать, там в спину она там или не в спину действует. На что, на какие нарушения она распространяется во многих навигаторах, там дублирует все это голосом. И на каком-то участке дороги камера дисциплинирующий эффект оказывает. Ну, этот участок, он очень даже ограничен.
10: Угу. И добавляет про самокатчиков Александр. На прокатных самокатах молодежь по 3, 4, 5 паровозиком и как угодно. Каждую неделю вижу одного растоптанного, как он выражается, на дороге. Ну, ну, Александр работает в такси, много ездит, конечно, и много видит.
11: Наблюдение у него гораздо больше, чем у нас с тобой, да, я думаю.
10: Слушай, ну, это правда, но и у нас с тобой, будь здоров, сколько наблюдений. Вот я вчера рассказывал, как проезжал мимо вот этого резонансного ДТП на Ленино-Восточной, где девушка под трамвай упала. Ну, кстати, она жива, надо сказать. Очевидцы рассказали, что туда подгоняли подъемный кран для того, чтобы приподнять трамвай и из-под него эту несчастную 16-летнюю девушку извлечь. Ну, она жива, вскоре ее увезли в больницу, но у нее переломы многочисленные, естественно. И, кстати, в

0: Путин предложил набор новых мер по развитию общественного транспорта, в их числе возможность оплаты проезда по биометрии с помощью мессенджера «Макс». Это интересно, но ладно. Угу. Обращаем внимание на другое. Властям предстоит найти дополнительные источники финансирования общественного транспорта и инфраструктуры, в том числе за счет сборов от дорожных штрафов и прибыли страховщиков от ОСАГО. Первая часть поручений посвящена поискам источников финансирования для обновления парка автобусов, троллейбусов, трамваев. В качестве источника президент предлагает использовать средства дорожных фондов. Сегодня эти деньги могут направляться только на ремонт и строительство дорог. Причем региональные фонды наполняются в том числе за счет сборов от штрафов за нарушение ПДД. Предлагается 25% от прогнозируемых сборов направлять на общественный транспорт. Необходимые изменения в законодательстве должны быть внесены до конца этого года. Еще один источник – дополнительная прибыль страховых компаний от сборов ОСАГО. За первое полугодие страховщики собрали на автогражданке, по данным ЦБ, 166 миллиардов рублей. После запуска автоматического контроля автогражданки по камерам компании начнут получать ежегодно дополнительно 12 миллиардов. И тут же хочется сказать, что страховщики нам постоянно говорят об убыточности ОСАГО. И одно с другим не клеится.
1: Подожди, вот смотри, первый раз об этом вообще, о том, что 5% от прибыли, по-моему, такая цифра называлась, да, необходимо брать страховые компании примерно в апреле. И вот, как всегда, сейчас тоже только что понялся, да, да.
0: Смотри, видишь, потому что я читаю с выражением. Понятно.
1: Видимо, да. Вот смотри, примерно начиная с этого времени, постоянно РСА стали говорить, что прибыли нет вообще никакой в принципе. Вот все там убыточно 400% по некоторым регионам, по некоторым 200%. Там еле-еле концы с концами сводим. Может быть, это тоже вот такая подготовка, что не надо у нас 5% от прибыли забирать, у нас ее нет. То же самое ЦБ заявляет о 166 миллиардах сборов. Но тут, кроме сборов, для подсчета прибыли важно бы еще и посчитать, да, во-первых, расходы, во-вторых, выплаты. Расходы все равно есть на операционную деятельность.
0: Наверное.
1: И тогда вот картина будет какая-то ясна. Но сейчас вот по заверениям РСА, вот, мы-то все полагали, что они заявляют об этом, чтобы поднять тарифы. Здесь еще, видишь, еще такая вот история-то. Вот, на прибыль покусились страховых компаний. Но инициатива такая инновационная, скажем так, чтобы коммерческие организации, которые платят налоги, казалось бы, платили еще дополнительные налоги на нужды государства, да, ну, это не только нужды государства, это общественные нужды, да, новому автобусу рады все жители города, вот, даже у которых нет автомобилей, которые про страховые компании ничего не слышали. Ну, и, скорее всего, эта инициатива, она будет воплощена в жизнь, да и даже как-то нет никаких сомнений. По поводу камер и штрафования полисов ОСАГО, стоит там ноябрь срок у нас по отчету президенту. В сентябре как раз вот на Госсовете по общественному транспорту министр внутренних дел Колокольцев заявлял о том, что система не готова, в принципе, ее нельзя запускать. Вот пошел в противовес с центральным банком тогда, да, потому что ЦБ говорил, что давайте быстрее.
0: ЦБ говорил, что все
1: быстрее.
0: Готово и пора.
1: Давайте
0: или
1: быстрее,
0: он просто просил быстрее?
1: Просил быстрее. И сейчас, ну, пока, по всей видимости, какие-то доработки там технического характера идут, вот, и как только все будет готово, все запустят, я думаю, нас об этом предупредят заранее.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот эту систему автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО, ее запустят повсеместно разом, или будут выбраны какие-то пилотные регионы, где сначала на них обкатают всю эту,
1: ну, слушай, я так понял, что пилотные регионы уже были выбраны, и там даже какая-то работа проводилась, в принципе.
0: А, то есть штрафуют, но не выписывают протоколы, да?
1: Ну, я не знаю, как там все происходило. Одно время в СМИ была информация о том, что даже штрафы кому-то приходили за отсутствие полиса ОСАГО. Правда, они не были подтверждены никакими там документами. И правда это или нет, остается загадкой, так как об этом крупные СМИ-то не писали. Но про пилотные регионы писали о том, что запускают такую систему пилотную, и, возможно, она работала действительно в тестовом режиме, без отправки постановлений, но с фиксацией фактов. Нужно зафиксировать, вручную перепроверить, и тогда ты понимаешь, работает у тебя система, в принципе, или не работает. Mm-hmm. Ну, такая работа, она и сейчас, насколько я понимаю, она ведется, и с базами там что-то происходит потихонечку.
0: Ну, к чему готовимся-то? К запуску уже в этом году? Или ты бы не рискнул делать такой определенный прогноз?
1: график вправо идет

0: Это нормальным считается. Поэтому я тут не рискну делать какие-либо прогнозы, потому что я не знаю, в каком состоянии все находится там.
1: Да. Ну, ладно.
0: Да, давай я теперь своими дорожными наблюдениями.
1: Дорожные
0: наблюдения.
1: Ну, наконец-то, всегда, давай.
0: Да. В Москве вчера исчез бензин. Ну, скажем так, да, не полностью
1: стало
0: исчез,
1: меньше.
0: Конечно. Он оставался, его стало меньше. И вчера вот, я с самого утра ездил по всей Москве, да, вот, и обращал внимание на то, что появились опять гигантские очереди на заправке. Ну, как гигантские, там машин по 30, по 40, может быть, стоял, да.
1: Но это еще не гигантские, это среднеразмерные.
0: Большие очереди.
1: Но большие,
0: ну, видишь,
1: да.
0: Концентрация заправок еще разная. В Екатеринбурге и в Москве, да, вот... Ну, и количество автомобилей тоже, естественно, оно совершенно разное. Но эти очереди, они прям бросались в глаза, поскольку хвосты выходили на проезжую часть, и там блокировали один ряд движения, да, вызывая пробки. И такая ситуация была практически на всех заправках, на всех винках федеральных, которые я видел. Везде был бензин, но были очереди. Я еще очень удивился, думаю, люди во время выборов, что ли, из дома не выходили, там следили за голосованием. Да, сейчас
1: а потом
0: поехали
1: вышли.
0: Заправляться. Или что там произошло. К вечеру ситуация с точки зрения очередей улучшилась. Проезжал мимо примерно тех же заправок, где утром там и днем были очереди. Очереди исчезли, но вместе с ними исчез 95-й. 92-й был везде. Дизельное топливо, про него можно даже не говорить, везде присутствует. А вот с 95-м что-то вот как-то не задалось, по крайней мере, вчера вот на тех АЗС, которые я видел. Вот сегодня мне предстоит поездочка в Московскую область. Вот обязательно посмотрю.
1: Заправиться придется,
0: после,
1: да?
0: После этой поездочки я хотел бы заправиться. Знаешь, я очень удачно заправился в воскресенье. Очередь была на каждую колонку машины по 4 примерно. И весь там процесс заправки у меня 15 минут занял.
1: Но был лимит вот, по литражу.
0: Был лимит 30 литров, да.
1: Угу.
0: Был лимит 30 литров. И как раз все они у меня в бак и вошли. Вот. Но сегодня я
1: поздравляю тебя
0: и выкатаю.
1: Да. Ну, в общем, к вопросу о том, что все по синусоиде развивается.
0: Ну, вот как-то так там.
1: Угу. Максим Ядрюшов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Максим, спасибо тебе большое. С Максимом мы прощаемся до завтра. Пока. И еще раз благодарю тебя.
0: До завтра.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте. Спасибо.

знаменитая персонажка из знаменитой композиции «Californication», «Дэнни Калифорния». Продолжение сюжета. Отдельный привет всем, кто не только слушал, но и читал «Red Hot Chili Peppers». Только что здесь Виолетта. Продолжаем. Завтра у нас промежуточные итоги голосования этой недели. 10 песен с элементами рэпа ожидают вашего участия в их судьбе. В группе ВКонтакте, на сайте rockarsenal.ru, в разделе «Оцените музыку» Deep Purple. Предложение, так сказать, не лениться, а когда проголосуешь, можно уже под это самое сделать. Lazy!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

один из самых заводных гитаристов, виртуоз Стиви Рэй Вон. Ну и очередная попытка кому-то рискнуть сегодня прогуляться по канату. Тайроп. Произведения в исполнении Стиви Рэй Вона неоднократно звучали в программе «Полезные ископаемые». Спешите, дорогие археологи и те, кто горит желанием принять участие в нашем пятничном выпуске, который будет посвящен кавер-версиям. Успевайте прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. У меня набирается, кстати, плейлист, так что я надеюсь, в эту пятницу будет креативно и интересно то, что еще не звучало на рок-арсенале, кавер-версии. Подробности, адреса паролей явки и все выпуски вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Впереди слэш Билли Гиббонс, Queens of the Stone Age, ну а уже сейчас сегодняшняя именинница. День рождения отмечает потрясающая рок-н-ролльщица, американская певица, гитаристка, актриса. Это Джоан Джетт, Happy Birthday. Предлагаю в ее исполнении кавер-версию на песню Марка Болана группы T-Rex, Gypsy.

0: Rock and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Ближайший четверг, 21.00. В программе «Рок-н-ток» мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
2: Когда мы заходили в клуб, после того, как он долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать.

Сэр Пол Маккартни, The Wall Tonight, прелюдия. Сегодня вечерком погулять, пока тепло, плюс 22 градуса сегодня, красота, бабье лето. Не все же вечно оно будет. Ну и отдельный привет тем, кто новый альбом Сэра Пол Маккартни оценил. Его личностная пластинка The Boys of Dungeon Lane, воспоминания о детстве, юности. Альбом отметился в британском чарте на первом месте и на пятой строчке в Billboard 200. Отдельный привет тем, кто послушает, если еще не слышал, а тот, кто послушал, переслушает еще не раз. Да, ведь у нас впереди Дон Уайт, Эрик Клэптон, будут легенды Манчестера, Stone Roses, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Альянс», Найк Борзов, Сергей Мазаев, Рома Рябцев, «Нетленные», «Дайте огня». Здесь Виолетта. Удачи, сегодняшний вторник и взаимопонимание. Об этом Депеш Мод, знаменитая «Walking in my shoes».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

кто бы сомневался, чувства, они всегда громче слов. И свидетельством тому эта композиция «Louder Than Words» Pink Floyd. Эта композиция вошла в альбом, последний студийный альбом коллектива «The Endless River». Дэвид Гилмор посвятил своему коллеге Ричарду Райту, клавишнику Pink Floyd, который ушел из жизни в 2008 году. Ну и вообще в этом альбоме эта песня единственная, где есть текст.

текст, лирику написала жена Дэвида Гилмора, Полли Сэмпсон. Ну, а что касается самой пластинки, она, конечно же, включает в себя очень много раритетных партий с участием Ричарда Райта. Если кто-то из вас не слышал, возьмите на заметку. Конкретно на это произведение есть еще и видеоверсия. В продолжении на рок-арсенале новинка, Led Zeppelin впереди, ну а уже сейчас картинка из личной жизни двоих про то, что любовь разгорается, пока кто-то на нее отзывается. Легенды то-то с просьбой «Не сковывай мне сердце». Отстань уже. Don't change my heart.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор

как ни крутите, любовь требует от нас абсолютный слух. Краткое содержание этой знаменитой песни «Тише, кто-то зовет меня». Наверное, она. Вот та самая песня, которую автор Джо Саут написал для американского певца Билли Джо Рояла. В 67-м году в Billboard Hot 100 эта версия отметилась. Ну, на эту композицию делали свои вариации очень многие знаменитые артисты. Только что Deep Purple. Их композиция отметилась не только в рейтингах, но и в дискографии коллектива, как одна из самых узнаваемых и ставшая их визиточкой. По поводу кавер-версии успевайте. Свои вариации на песни, которые хорошо известны, а которые, может быть, не очень, и которые еще не звучали в кавер-версиях на рок-арсенале, прислать для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Больше половины плейлиста у меня набрано. Спешите, мой адрес vilka@rockarsenal.ru. В эту пятницу в 9 вечера «Полезные ископаемые» и только на рок-арсенале. Кейт Анстал, Рамштайн, а в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев, бригада С. Вот такие планы. Здесь Фиолетта, здорово, что с нами. Electric Light Orchestra зажигают уже сейчас для стойких известной песни «Стою как камень».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

да, желание человека растянуть мгновение неистребимо. И об этом композиция Never Ending Moment. Автор-исполнитель, сольный артист Дэнни Рокко, выступающий под псевдонимом Дэз Рокс. Замечен своими фееричными концертными выступлениями, так что можете полюбопытствовать. Говорит, что очень любит классику, в том числе и блюз. Я, кстати, для программы «Полезные ископаемые» отыскала вам такого гитариста. «Улет» — это будет кавер-версия, особенно эмоциональная, вдохновенная, блестяще исполненная. Впрочем, как и все, что присылают, дорогие мои горячо уважаемые археологи, будет интересно в эту пятницу. Успевайте, если у вас есть раритетный кавер, не звучавший еще на рок-арсенале, мне на адрес vilka@rockarsenal.ru поскорее прислать. Завтра до 16:00, когда уже прекращаю по традиции принимать музыкальные предложения на поражение. Полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера и только на рок-арсенале, а в эту пятницу кавер-версии. Впереди Red Hot Chili Peppers, будут Мьюз. В рубрике «Сделано на Урале» Наутилус Помпилиус. Как стихи. Здесь Виолетта, рада всем настроенным. Ну а сейчас Pink Floyd, их знаменитое произведение про то, что природа

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Хорошо, что у нас не телевизор. Это был английский коллектив, исполняют хоррор-панк, глэм-рок, группа Creeper, Cry to Heaven. Ну, что касается возгласов человеческих, этого, так сказать, добра на земле у нас хватает. А что касается хорошей музыки, здорово, когда ее поддерживаете вы, слушатели рок-арсенала. Завтра у нас промежуточные итоги голосования. На этой неделе у нас 10 песен с элементами рэпа. Загляните, все известные абсолютно композиции. Ну вот скажу, что Линкин Парк пока что в фаворе. Завтра промежуточные итоги. Расставляйте свои приоритеты. Загляните в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Вся десяточка для вашего художественного обзора. Здесь Виолетта, отличного вечера. Завтра в Екатеринбурге без осадков. И плюс 22 обещают синоптики. Впереди Genesis, будут Beatles. Ну а сегодня мы продолжаем отмечать 75-й день рождения Дэвида Ковердейла. Happy birthday именинникам, дополнительный White Snake, все любви, Ковердейл, When I Think of You.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

Для тех, кто в этой жизни определяет главное, а что второстепенно, все это вот звучавшие только что композиции, названия которые специально придуманы, наверное, чтобы язык поломать. Insignificant Other. Это были Queens of the Stone Age. Очень классные ребята, которые 30 октября обещают нам новый альбом Perfect. Еще одна композиция с этого релиза уже вращалась, имеет видеоверсию. Вот наш замечательный Андрей Микотин об этом в нашем чате на сайте rockarsenal.ru выразил свое мнение. Кстати, Андрей, поддерживаю, мне тоже Easy Street больше понравилось. Ну а что касается остальных композиций, вот 30 октября доживем, заценим, а может быть и полюбим. Половина практически шестого вечера, где бы вы ни были, здорово, что с нами. Британская группа Keen, мастера клавишных экспрессий. Марк Нофлер за горами, а сейчас Deep Purple, One Night in Vegas.

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
4: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Ближайший четверг, 21.00. В программе «Рок-н-ток» мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них в городе Ливерпуле он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
6: Когда мы заходили в клуб, после того, как ты там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать.

0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Да, легендарная песня группы U2. Это как призыв к единству всей планеты, знаменитая One. Джонни Кэш, его великолепнейшее прочтение. «Не пожалею языка», кавер-версия к этой пятнице. Набираю для программы «Полезные ископаемые». Успевайте завтра до 16:00. Если что, много чего интересного уже раздобыли. И в эту пятницу, я думаю, будет интересно, креативно. Впрочем, все как в первый раз. «Полезные ископаемые», программа, которая четвертый год уже выходит в 9 вечера каждую пятницу. И только на 104.5 FM. «Spin Doctor», «Skin Crimson» в рубрике «Национальный». Национальный продукт чиж-компании. Вот такие планы. Ну а уже сейчас легендарнейший швейцарский дуэт Yellow. 30 октября они готовят к выходу в свет альбом «Мы уже потираем руки» под названием «Лаборатория времени Time Lab». Ну а сейчас для тех, кто в пути, разгон, что называется, с использованием личных возможностей. Нажимая на правила дорожного движения. Yellow, the race. Здесь Виолетта, всем зеленые дорожки.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»

Да, это знаменитая песня «Без тормозов», как визитка всей его творческой жизни. Ози Осборн, «I don't wanna stop». Известно, что 28 октября в этом году выйдет документальный фильм под названием «Ози и Black Sabbath. Назад к началу». 28 октября, имейте в виду. Рок-арсенал здесь в «Виолетто», на наших студийных, начало 7 вечера с концертной площадки. Скоро Дэвид Боуи, будут Aerosmith, завтра плюс 22 без осадков, обещают синоптики. Лучшая погода на рок-арсенале, потому что лучшие звучат, Тина Тёрнер, для нас.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте.

кто бы сомневался, из маленьких радостей состоит, если хотите, большое счастье. Об этом знаменитая девушка с гитарой Шерил Кроу «If it makes you happy». Ну и что касается радости и везения, всегда можно словить все это в нашей группе ВКонтакте. Разыгрываем 4 билета на фестиваль, который состоится 26 сентября в старинном демидовском селе Мариинск. На сцене выступит молодая волна уральского рока Александр Пантыкин и группа «Урфин Джуз», а завершит программу «Хедлайнер» Сергей Бабунец. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. Дерзайте, пусть вам повезет. Билеты кому-то из вас точно достанутся. Ну, а в продолжение у нас ловите новая песня от Nickelback, будут Scorpions, а еще Боб Марли. А уже сейчас невероятно красивое, трогательное произведение. Если не углубляться в содержание, может быть, как прелюдия к предстоящему времени суток. Alan Parsons, «Когда погаснут огни». As lights

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, Латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Не знаю, как вам, мне всегда не хватает продолжения этой сказочной песни «Take It Away» сэр Пол Маккартни и знаменитая композиция с альбома «Перетягивание каната Tug of War». Это, кстати, был ремикс 2015 года. Журнал «Classic Rock» назвал эту композицию лучшей в пластинке. Но я такого же мнения. У нас впереди Ник Нолан, будут Дорз в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино». Здесь Виолетта, желаю всем хорошего настроения, такого же, как и в этой песне.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Уникум Импорт. Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

конечно, в нашей жизни главное – это вовремя выйти из тени. Считайте об этом «The Rasmus in the Shadows». В свое время эта песня мне, честно признаюсь, стала поперек уха, но после того, когда я послушала, какие кавер-версии на это произведение делают, я поняла, что оригинал круче всех. 2003 год, вне конкуренции «The Rasmus». По поводу кавер-версий мне приходят самые разнообразные, но вот некоторые считают, что сделать кавер-версию – это обязательно нужно найти что-нибудь металлическое, чтобы орало. Я думаю, что все-таки музыкальная составляющая в прочтении чужого произведения заключается в том, чтобы сделать свое видение и сделать какой-то особый художественный наворот, который, может быть, отличался или даже стал бы лучше, чем оригинал. Но в любом случае, вот в эту пятницу ждите, что интересного мы раздобыли. Но пока что время еще есть прислать свой раритет, кавер-версию мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. На наших студийных начало 8 вечера, завтра еще тепло, плюс 22. Без осадков обещают в Екатеринбурге. На рок-арсенале будут Мьюз, Creedence Clearwater Revival. И уже сейчас сегодняшний именинник, грандиозный представитель альтернативной сцены, культовый австралийский музыкант, поэт-писатель, композитор Ник Кейв отмечает свой день рождения. Happy birthday! Ну и в продолжении нашей музыкальной программы этот вопрос, на который мы знаем ответ. Do you love me? Yes, I do. Ник Кейв.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Rock and Talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни, и об одном из них в городе Ливерпуле он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
5: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот, и все стали падать.
2: Rock.
6: На рок-арсенале.
7: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

что ни на есть ангельская песня в их брутальной дискографии «Rammstein Engel». Ну вот, наконец-то, есть интересная новость. Группа «Rammstein» анонсировала выход фильма-концерта под названием «Live in Mexico City». В ограниченный мировой прокат он выйдет 4 ноября. Ну и в этот же день состоится релиз концертного альбома, куда войдут 22 трека. «Live in Mexico City» запечатлел их североамериканский тур в 2022 году. Так что потирайте руки, те, кто горит желанием посмотреть. А что касается услышать, пока что на горизонте нет сообщений по поводу новых пластинок группы «Rammstein». Фанатам дождаться. У нас, ловите, в продолжении будут «Rainbow Queen», а еще «Depeche Mode». Ну а уже сейчас парни, проповедующие прок 21 века, «Exit Stage Left» для нас хороших. «Good People».

0: Реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полчаса и без рекламы.
5: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или

Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

Самая известная бас-гитаристка планеты Сюзи Куатро, Freedom, заглавный трек с ее альбома 2026 года. Пластинка, кстати, вышла еще и на виниле. Отдельный привет фанатам, ну и любителям коллекционировать. У нас продолжение очень скоро в рубрике «Сделано на Урале», наш любимый чайф. Ну а уже сейчас главный вопрос, вопрос доверия. A Matter of Trust, легендарная песня, которую написал Билли Джоэл. Ему здоровье на этих правильных нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Не знаю, как вы, а я люблю слушать «Арсенал», когда готовлю какую-нибудь еду. Салат режется быстрее, да и жуется энергичнее. А уж если надо отбить мясо, то тут без вариантов. Ну, вы меня понимаете.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодцы.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of Californication.
5: Только здесь. Только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Чайф» с авторской версией песни Майка Науменко и группы «Зоопарк».
2: В тот день, когда ты решишь, что жизнь была напрасна, когда сыпятся краски с картин на твоей стене,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: rock music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.